0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Слушай,

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: усы. В Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В США запустили аренду MILF.
4: Ну, наконец-то.
3: Таких мамочек, которые следят за сыночками. Вот так, ну, и не только сыночками, на самом деле, и доченьками тоже. Но, в общем, такие помощницы. Они присматривают за студентами, которые приехали учиться в другой город. Могут приготовить еду, помочь с какими-то бытовыми делами, решить вопросики, по которым обычно звонят мамочки, а тут мамочка-то тут как тут. Вот. Обязательно ли поступать в университет, чтобы такой мамочкой
4: я смотрел найти некоторые видео, как сказать, уроки. Там мамочки не только этим занимаются, на этих видео.
5: Я тоже видел, да, как несколько школьников там, выпускников 98-го года по обмену там.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Доброе утро.
1: 7:05 в Екатеринбурге. Вот я появилась. Доброе утро.
2: Все появились, да.
1: Проверили. Все проснулись. Микрофоны. Пятница сегодня. И 18 сентября на календаре. За окном плюс 6 градусов. Но сегодня будет такой солнечный день.
2: Да.
3: Но
2: да.
3: Прям солнечный-солнечный.
1: Начинается бабье лето.
3: Будем загорать опять.
4: Я вдыхаю полной грудью, смотрю на людей, которые вот у нас прямо из окна видны. Буквально недавно тут прямо вообще такой хаос творился с
2: заправочка
4: этим
2: бензином.
4: Тут, да. Тут такое было вообще.
2: Но сейчас как-то очень спокойно.
4: Это место, кстати, вот... было культовое.
2: Для нас, для катапульты.
4: И для катапульты тоже. Мы сегодня ведем выездной эфир. Находимся мы как раз в автоцентре «Июль». Здесь у нас на Гурзуфской 63. Вы можете приехать, посмотреть. Новое пространство может для себя открыть. Но для нас оно действительно знак. Потому что отсюда...
2: Саша, да, ты напомнил, а я все вспоминаю, я пытаюсь этот файл найти в памяти, я не могу вспомнить, был первый выездной эфир именно здесь.
4: Здесь, именно отсюда. Обалдеть. У нас был первый выездной эфир.
3: Круг замкнулся, получается.
4: Но нет, подожди,
2: это было до пандемии?
4: Да, конечно, до пандемии было. Это мы, по-моему, 19-й, что ли, год
1: был. Сегодня у нас утро воспоминаний.
2: Боже, помоги вспомнить, как это было.
4: В общем, ребята, мы сегодня находимся в гостях у автоцентра «Июль». Приезжайте к нам, знакомьтесь с машинами. Здесь автомобили «Хавейл» в большом количестве.
1: Электрички, смотри,
4: но это «Дипал», вот за твоей спиной прям стоит.
2: Как раз заряжается, стоит.
4: Как раз тебе, вот, чтобы не ездить никуда на заправочку-то, раз, и колесить везде. Но мы про тачки сегодня более подробно поговорим еще. Ребята, вообще, сегодня пятница. Это значит, что для многих завтра уже стартуют выходные, завтра уже можно будет немножко передохнуть.
1: А сегодня дети еще и не учатся, потому что чемпоры.
2: У нас учатся.
3: Ну, те, у вас единственный, видимо... избирательные участки в школе не учатся.
2: У нас нет избирательного участка.
4: Кстати, некоторые школы выгнали еще позавчера. На дистанты, поэтому да. Для кого-то это может быть вообще уже третий, четвертый выходной.
2: У нас возмущаются дети, очень возмущаются и просят избирательный участок.
3: А нечего было во французскую гимназию идти учиться.
4: Ну что, начинаем новый день. Катапульта с вами здесь до 11 часов утра, так что всем здрасте.
5: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
12: Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
14: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
15: Подробнее на lenina-100.ru.
14: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
16: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
17: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
18: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе
0: рынка есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741, 16+.
18: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
19: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
18: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
19: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
18: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: звони.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта. Ба-бах.

0: Спонсор афиши ООО «ЭЗ Правобережный Новый Город».
1: Я завтра уезжаю, вернусь я в середине месяца, потом я, у меня буквально здесь будет 2-3 дня, и опять уеду на 2 недели.
2: Это я.
1: Целый месяц мы ездим, и в 30 числа следующего месяца только я вернусь.
3: Доброе утро, 7:17 в Екатеринбурге, с вами Катапульта, гастролеры тут у нас, такие хорошие в городе, расскажу сейчас, где какие концерты, вот, например, сегодня, вы же помните их, Браззавиль, это прямо душевные такие ребята, американская инди-группа, которая очень полюбилась нам, екатеринбуржцам, они же еще перепевают «Зеленоглазое такси» на английском, «Green Eyed Taxi», «Звезда по имени Солнце». И, ну, в общем, они
4: у них очень колоритные, да, вокалисты.
3: Очень колоритные, душевные. Был у нас в гостях, кстати, приходил. В студии. Да, да. Том Браун, вы, кажется, зовут, да?
5: Угу. Вроде.
3: В фабрике будет концерт. Сегодня от 2000 рублей билеты. Еще сегодня можно будет написать межнациональный диктант в библиотеке Белинского. Фрагмент «Мастера и Маргариты» на любом языке, который вы лучше всего знаете. Это английский, испанский, китайский, ну и русский. Русский для иностранцев.
4: Спасибо.
3: Да. Так что выбирайте.
2: А на выдуманном можно языке написать?
3: На эльфийском.
2: Никто не понял, да.
5: На тарабарском.
3: Да. Вход свободный, но нужна регистрация. На этой неделе, в эти выходные, наш зоопарк будет отмечать день рождения. 96 лет. Вы представляете, в 30-м году, 18 сентября, впервые открылся, привели там маленьких екатеринбургцев, мамы, папы привели в зоопарк. Но и в этом году будет тоже очень много разных там квестов, экскурсий. Сегодня, завтра, так что приходите.
4: Цирк... Указательное кормление, кстати, тоже будут.
3: Это
5: я просто пытаюсь сопоставить это вот нашему зоопарку, который в центре города находится, 96 лет, прикиньте.
3: Ага.
5: Через 4 года сотка будет.
3: Если вас интересует именно показательное выступление, например, белых медведей, оно будет
2: кормление,
3: в субботу.
2: Наверное.
3: Кормление, да. А, да. Ну и выступление.
5: Выступление.
4: Они любят, кстати, выступать.
3: В 2 часа дня. Ну, а если любите цирк и вот эти все выступления, но без животных, цирк Демидовых, он приделался как бы к празднику фестиваля.
4: Ну, остались.
3: Да, ну, они остались еще и в октябре будут. Это Екатеринбург-арена, Шапито на территории стадиона. Билеты от 1000 рублей. И это уникальный цирк, в котором представление состоит из экстремальных номеров. Там и пульсирующее шоу от барабанщиц из Бразилии. Там трюки мотокаскадеров в гигантском шаре. Канатоходцы, там человек вылетает из пушки, там вообще просто...
4: Я на первом свидании себя так же описываю. Но... Я канатоходец, я вылетаю из пушки.
5: Я вообще так, ты вот там чисто... Чисто в стальном круге гоняешь, как белка в колесе.
3: Я слушаю мистера Кредо.
5: А сегодня же...
3: Нет, завтра и послезавтра. Но на завтрашний концерт уже почти не осталось.
5: А там, по-моему, 2 дня солдауты.
3: Нет, в воскресенье еще осталось немножечко билетов.
5: Не, ну Саня, конечно, молодец.
2: Вот Серега пойдет, расскажет.
4: Я
5: а что, вчера же был видос, что он в Питере-то всех Екатеринбургом поприветствовал.
2: Да, привет, Екатеринбург.
5: Привет, Екатеринбург. Я поржал, мол. Ну что, пойдем это, колбаснемся.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Что на свете всех милей?
9: Гулять в тени его аллей.
8: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
9: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
10: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама.
11: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Турбо-картинг! вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
14: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
15: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741. 16+.
16: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
17: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
18: В «Монетке» урожай выгоды. Лимоны 2 штуки, 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
19: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
20: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
19: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
18: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
21: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
22: Мам, смотри, что могу!
23: Лето как будто и не заканчивалось.
24: Завтра снова в Лим-Попо.
23: С такими скидками хоть каждый день.
25: Позитив не за горами.
26: А на горках!
25: В аквапарке «Лим-Попо». Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке «Лим-Попо». Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
27: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
28: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
29: ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
30: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
31: Катапульта.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
2: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл» июль. Гурзуфская, 63.
3: Акция до конца сентября этого года.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИПК Утаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
4: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Папа.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7 часов и 47 минут в Екатеринбурге.
3: Внимание, дорогие радиослушатели. Сейчас у вас есть возможность дозвониться по телефону 237-104, поучаствовать в борьбе за качественный, хороший приз.
2: От нашего спонсора это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Кто дозвонился до нас? Алло.
4: Доброе утро. Михаил меня зовут.
3: Михаил, кем ты работаешь?
4: Я начальник производства твоих друзей группы компании «Пирамида».
3: Ой, о, прикольно. Слушай,
5: начальнику
3: здорово.
5: Приходится, наверное, иногда так одеться.
3: Ребятам привет передавай. Там мой одноклассник с вами.
6: Это, не обижайте его, да?
3: Скажи мне, пожалуйста, а ты что конкретно за что отвечаешь? За мягкую составляющую, за фурнитуру, за что?
4: Нет, именно производство поролона.
3: Ага.
4: И всего, что с этим связано.
3: Ты вспениваешь. Вспениваешь, короче, понятно. Значит, смотри, у нас есть вопрос про костюмные всякие дела. Если ты выиграешь, то у тебя будет на руках сертификат на 3000 рублей. Ты в костюмчике на работу вообще приходишь?
4: Нет.
3: Ой, жалко. Давай так, как называется самый строгий и торжественный дресс-код, как ты думаешь?
2: Для тебя три варианта. Белый галстук, черный галстук, алый галстук.
3: Ну, это такое название, скажем так, полуофициальное.
2: Mm-hmm.
3: То есть, когда люди пишут, например, ты спрашиваешь, какой дресс-код на мероприятии?
2: Тебе
3: говорят, белый галстук, черный галстук, алый галстук.
5: Хотя галстука вообще может там не быть, да?
4: Ну, есть у меня алый галстук.
3: И у меня тоже есть алый.
2: Так, ну, вообще-то название, да, вот строгого и торжественного дресс-кода нам надо.
5: Строго.
2: Быстро отвечай.
3: Белый, черный или алый? Какой галстук?
5: Строго торжественно.
2: Миша.
4: Ну, черный.
3: Черный. То есть ты считаешь черный?
2: Нет.
3: Нет, Миша, к сожалению, неправильно.
2: Я хотел переобуться.
3: 237-104, кто на связи, вторую линию, дайте, пожалуйста. Алло.
2: Алло.
3: Привет. Понятно. Что, пострелял еще? Кто еще дозвонился до нас? Доброе утро. Алло.
7: Доброе утро.
3: Да, представься, пожалуйста, и какой ответ считаешь правильным?
7: Петр Белый.
2: Белый.
3: А, Петр Белый. Да, молодец.
2: Белый галстук.
3: Саруман Белый, Петр Белый.
5: Прямо для супер официальных мероприятий и балов фрак. Белая рубашка с белым галстуком, бабочкой и белый жилет.
3: Ну, это так называемый оскаровский дресс-код.
5: Да, мы тебя поздравляем. Ты получаешь, Петь, сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
3: Сейчас не клади трубку, кричи катапульта. 3-4.
7: Катапульта!
0: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:53 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Уроков в школах сегодня не будет. Они меняют режим работы, но только те школы, где расположены избирательные участки. Обычных уроков не будет. Вместо них для детей организуют неурочные занятия, а некоторые школы могут перевести на дистант.
3: А некоторые школы учатся.
0: Ну да,
2: ну, где нет избирательных участков.
1: Да. Ничего страшного, потом им заменят. Угу. Не переживай, на каникулы уйдут пораньше.
3: Все зачтется, да.
2: Каждая третья россиянка специально портила еду партнеру во время ссоры. Около 40% девушек кормили парней их нелюбимой едой, а 30% специально вообще пересаливали.
3: Зачем вообще кормить?
2: Да вот. Можно не кормить. Да-да-да.
1: Поссорились, можно и не готовить.
3: Или можно плюнуть туда.
2: И без сладкого оставить. А кто-то и плевал, кто-то делал блюдо острее, а чаще всего причиной становились ссор, вот таких вот обид. Обидные слова, что ты, мол, плохо готовишь, еда у тебя невкусная. А то ли дело у мамы, у моей, вот тогда пересаливали.
3: Ага, слушай, вот то, что пересоленное, это как бы, ну, просто есть не будет. А вот если плюнуть, он не заметит.
2: Это лайфхак сейчас был, это не очень.
0: Давай еще слабительного
3: или
0: туда, да.
3: Слабительное, да-да-да.
2: Мы сейчас все вырежем, мужу твоему отправим потом.
3: Усыпительное, слабительное.
2: Комбо собрать, знаешь, чтобы он уснул, обгрелся.
1: Какие вы все-таки вообще. Я-то хотел сказать, что сейчас вообще в современном мире женщины все реже и реже готовят некоторые. Вообще они, в принципе, бытовые инвалиды, что мужики, что бабы.
3: Да кружку можно в унитазе помыть, да и все.
2: Короче, Сань, кружку больше в студии не оставляем, когда уходим от
1: и щеткой зубной под ободком еще.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
5: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
4: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Настроение осень, настроение осень.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри», официальный дилер «Теннет», Щербакова, 144. Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 17-19.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и

0: Пиразовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:04 в Екатеринбурге. Пятница сегодня, 18 сентября на календаре. Такое светит солнце по ощущениям, как будто там плюс 20.
1: О,
0: но
1: да.
0: Там плюс 7 пока.
1: Не, пока что, да, еще прохладно, но день будет солнечным.
0: Да.
1: С вами утреннее шоу «Катапульта», и мы сегодня на выездном эфире. Мы сегодня находимся в автоцентре «Юль», «Хавейл», который находится на Гурзуфской, 63. И сейчас мы будем разыгрывать призы. Ребята,
0: да.
1: Внимание, ваша задача сейчас дозвониться по телефону 237-104 и поучаствовать в конкурсе «Городской квест» от официального дилерского центра «Хавейл и Юль» на Гурзуфской, 63. Ждем вашего звонка. Мы вам расскажем маршрут, притом образно. Ваша задача понять ту точку, в которую вы прибыли. Догадаетесь, поймете, приз будет у вас. Притом, но... я скажу так, у нас есть в качестве приза брендированный термос с датчиком температуры, между прочим.
2: А это у навигатора, кстати, игрушечка взята.
1: Кто ну, на связи у нас?
0: Алло, алло.
1: Доброе утро. Привет, как зовут тебя?
3: Алексей.
0: Леша, Алексей, ты водитель?
1: Да, ты водитель или ты пассажир?
3: Водитель.
1: Чудесно. Где сейчас, в каком районе города находишься?
3: Светлый.
0: Светлый. Это
1: Кольцово.
0: Кольцово, да.
1: Но сейчас тебе надо вернуться в центр города. И наш маршрут начнется от офиса «Радиопилот». Мы решили уж так как бы универсально.
0: Ты знаешь, да, где офис у нас? Ленина, Толмачева.
1: Да, это в районе главпочтамта. Давай стартанем как раз от главпочтамта. Договорились?
3: Хорошо.
0: Погнали.
1: Итак, погнали. Твоя задача. Значит, ехать сейчас по проспекту Ленина на запад в сторону Вечного Огня. Понимаешь, где ты должен оказаться, да?
3: Да, да, да.
1: Доезжаешь до той точки на перекрестке, где трамвайные пути расходятся в разные стороны и поворачиваешь налево. Куда поехал, понял?
3: На московскую сторону Малышева.
0: Так.
1: Нет, ты не разворачиваешься, братан.
0: Почему? Налево поехал по московской, он правильно говорит.
3: В сторону Малышева.
0: Да, да.
1: Так, теперь, извини, дальше тебе надо будет, куда поехать, повернуть? Направо тебе надо будет.
3: Направо?
1: Да.
3: Направо поворачиваем мы на там получается на Попова, что ли, получается?
1: Нет, нет, ты поворачиваешь на перекрестке. У тебя там один только крупный перекресток, который ведет ну, дальше. Нет. Ты уже ехал туда.
3: Ну вот смотри,
1: там нельзя повернуть.
3: Еду по вот повернуть с Ленина на Московскую.
1: Да, вверх, ты молодец, все, едешь вверх. Едешь вверх. Ты понял, да, куда ты едешь?
3: Да, да, да, еду.
1: Молодец. И, внимание, сейчас тебе нужно будет проехать примерно 1.5 километра и на третьем светофоре повернуть направо. Куда повернул?
3: На Гурзуфскую.
1: Молодец. О, да. Едешь прямо, проезжаешь светофор прямо, проезжаешь его прямо, попадаешь на какую улицу?
3: Так.
1: Сейчас будет загадка сложная, да?
2: Может, ты к нам едешь?
3: Гурзуфскую проезжаю, я по Посадскую проехал.
1: Так, молодец. И дальше ты все вот едешь, едешь, едешь. И на втором светофоре поворачиваешь налево.
3: Какая-то улица.
1: Вот это прям самое интересное. Давай, давай, давай, давай, давай.
0: Ты давай думай, я вот потерялась.
1: А я нет, не потерялся. Я, так, все, я сюда смотри, так и ехал на самом деле.
3: Мы повернули.
1: Ты молодец какой. Хорошо. Развязку ты проехал же уже? Проехал, молодец. Теперь дальше, налево, в левую сторону второй светофор у тебя. Поворачиваешь еще раз налево, потом еще раз налево, потом еще раз направо и еще раз налево.
0: Господи.
1: И куда ты доберешься? Как ты думаешь?
0: Тут уже просто...
3: Доберусь, наверное. Гурзуфская
1: 63. Но молодец! Там... Да, да, да, да, ты абсолютно знали. Прав, да. Я же тебе говорю, ты приедешь к нам, мы тебя поздравляем. Задача-то не простая, с одной стороны, а с другой стороны легкая, потому что этот адрес находится прямо возле развязки с улицы Гурзуфской.
0: Ну и ты получаешь, как мы уже сказали, брендированный термос с датчиком температуры от официального дилерского центра «Хавейл и Юль» на Гурзуфской 63. В общем-то, где ты сейчас в своей голове и находишься.
4: С ним будет проще ориентироваться по городу.
0: Поздравляю. Поздравляем тебя.
1: Кричи «Катапульта», не клади трубку и оставайся на связи, объясню, как забрать. Давай, 3-4.
3: «Катапульта».
5: Реклама.
6: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю!
7: Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах?
6: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
12: Lucky Motors.
13: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Встречайте! Новый официальный дилер Чанган Июль на Гурзуфской 63. Проверенная репутация, многолетний опыт и любимые кроссоверы Чанган. В честь открытия все авто по себестоимости и приятные подарки при покупке. Быстро и выгодно обменяем ваше авто на новый Чанган. Приезжайте, познакомимся. Гурзуфская 63. Чанган Июль. Рекомендую самым близким.
9: Акция до конца сентября этого года.
10: Катапульта. Папа!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов и 15 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Что было раньше». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: Друзья, у вас есть возможность прямо сейчас дозвониться к нам в эфир 237-104, ответить на вопросы, выиграть призы. Самое главное – это точность в набирании цифр. 237-104. Ждем звонка. А что у нас
2: сразу
3: сегодня?
2: Сразу два звонка мы ждем.
3: А у нас два?
2: Ну, у нас «Что было раньше» конкурс.
3: А, точно.
2: Конечно.
3: Все уже. Нам нужны женщины и мужчины. Ребята, 237-104. Дозванивайтесь прямо сейчас. Мы будем проверять, насколько хорошо вы ориентируетесь во всяких фактах.
2: Датах и фактах, да. Алло. Да.
3: Сорвался. Ну, давай следующий звонок. 237-104. Ребята, набирайте наш номер прямо сейчас. Еще раз говорю, что очень нужны мужчины с женщинами. Кто на связи? Алло.
4: Да, здравствуйте. Меня зовут Василий.
3: Чудесно, Василий. Сейчас мы к тебе подключим второго игрока. Второй кто у нас на связи? Понятно, он понял, что с тобой, Вася, играть опасно. А кто ты по профессии, Вась?
4: Помощник судьи.
3: Помощник судьи, тем более. Ну, да что ты сбрасываешь-то? Если ты дозвонился вторым радиослушателем, оставайся на связи, дружок. Доброе утро. Кто это?
2: Алло.
4: Дмитрий.
3: Дима, а выключи, пожалуйста, громкую связь, либо сделай приемник совсем тихо.
4: Все, выключу.
3: Молодец, Дима. Так, давайте поиграем с вами, Вася и Дима. У нас для вас приготовлены три факта. Ваша задача выяснить, что было раньше
5: нам
3: из этого.
5: Девочка ли нужна?
3: Да, пускай уже двое будет. Вася, Дима. Кто из них за девочку, потом сами решат. Значит, что изобрели раньше, ребят? Вставную челюсть или кроссворды? Вася.
4: Мне кажется, вставная челюсть.
3: Вася за вставную челюсть.
4: Вставная челюсть, да.
3: И Дима за вставную челюсть. Ну, давай дальше.
5: Что изобрели раньше? Видеомагнитофон или автомобильные габаритные огни?
3: Василий, ты как считаешь, габаритные огни или видео?
4: Габаритные огни, конечно. Видеомагнитофон.
3: А Димка за видеомагнитофон. Ну и заключительное.
4: Нет, я за габаритные огни.
3: Я еще раз говорю, Василий, ты за что?
4: Видеомагнитофон.
3: А ты, Дима?
2: Наоборот.
4: Габаритные огни.
2: Все понятно.
3: Ну
2: теперь
3: и заключительное.
2: А какой город был основан раньше? Омск или Пермь? Вася, говори.
4: Пермь был раньше основан.
3: А ты как считаешь, Димон?
4: Я думаю, что все-таки Пермь.
2: Ладно.
3: Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы набрали. По поводу вставной челюсти вы оба правы. Действительно, чавкать надо было раньше, в 1800. Ее, кстати, относительно недавно изобрели. Я на самом деле думал, что намного раньше.
2: Какой
3: в 1851 году протез челюстной.
2: Действительно, недавно, да.
3: Да, кроссворды придумали, ну, там, почти на 23 или 24 года позже. Так что...
5: Ага. Слушайте, по поводу габаритных огней я ведь даже перепроверила. Я сначала не поверила в эту цифру. 1968 год.
3: Да.
6: Ну не фары, а именно габаритные,
5: да,
6: огни.
5: Да, не фары, именно габаритные парковочные, да, вот.
3: Но
5: такие. Они
3: габаритные огни, которые, да, раньше же вообще обозначали и поворотники, и все остальное на заре автомобилестроения, да, флажками.
5: Причем с 1 января 68 года распоряжением Национального управления США по безопасности дорожного движения вот решили устанавливать. Вот, а вообще, видеомагнитофон был раньше, в 56-м году.
2: Да,
3: прикинь.
2: Да.
5: Ну,
2: Вася,
5: и...
2: ты чувствуешь, чем,
5: да,
2: пахнет?
3: Пермь или Омск?
2: Да, Омск основали в 1760 году, а Пермь позже, в 1723.
3: Но тут, к сожалению, не хватило вам, ребятки. Не страшно, мы желаем вам хорошей пятницы. Надо вместе крикнуть катапульта. Давайте, 3, 4.
4: Катапульта!
7: На Радиопилот. Информация на правах рекламы.
8: Мам, смотри, что могу!
9: Лето как будто и не заканчивалось.
10: Завтра снова в Лимпопо.
9: С такими скидками хоть каждый день.
11: Позитив не за горами.
8: А на горках!
11: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. Restless.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Прайм-сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
1: Маромойка, маромойка, украшение помойки.
2: Лина, это я.
3: Доброе утро. 8:23 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Солнце сегодня везде. И на помойке, и у нас...
4: Спасибо за спойлеры.
5: А солнце всем одинаково светит.
3: Да, все простой проводницы. Короче, девочки, есть возможность получить деньги, да орден... призвание и вообще все блага мира.
4: Что
3: россиянкам начнут выплачивать по 1 000 000 рублей, но не просто так, а за 10 детей.
4: За своих причем.
3: Ну, конечно, женщинам, это мать-героиня. Кстати, мать-героиня, по-моему, начинается с 5. Но за 10 точно лям дадут. Вот, с 27 года.
4: За
3: не
4: каждого
3: сейчас,
4: ляма
3: пока
4: или за всех?
3: Нет. В принципе, это вот с 1 января 2027 года 1 000 000 рублей будет перечислять автоматически через социальный фонд.
6: Успеваем.
3: Даже собирать документы и отдельно оформлять выплату больше не придется. Спасибо. Вот. А женщинам, которые получили звание мать-героини, еще автоматически назначают ежемесячную выплату 76 500.
6: Мальчики, я вас усыновлю.
5: Нет, там исключительно для тех, которых ты родила. Не, просто представляю, вот человек родил 10-го ребенка. И ему прям, знаешь, там это, с хлопушками, сертификат, на миллион.
3: Орден, это извините, там
5: и таким людям не один орден надо давать.
3: Ну, а что делать отцам? Так надо подсуетиться.
5: Бежать.
3: Подсуетиться на работе как-то, потому что тоже вот пойти вверх по служебной лестнице. Оказывается, служебные романы увеличивают шансы на повышение.
4: Но речь
6: повышение риска заболеваний.
3: Не только, как рассказали психологи, карьеры офисных сердцеедов, вот я так понимаю, что речь все-таки больше о мужчинах, офисных сердцеедов в среднем всегда будет успешнее. По словам специалистов, служебный роман – это социальный прайм работяги.
6: Не, ну если с начальницей,
3: влюбленный
6: понятно,
3: сотрудник,
6: да.
3: Он находится всегда в активном контакте с социумом, всегда на виду у коллег и начальства. И вот до руководящих должностей у тихих работяг дорасти очень, ну, практически нереально. А вот этот Казанова из Open Space.
6: Я бы не называла его Казанова.
3: Ну, ходок там все дела.
5: Ходок из Open Space.
3: Ухажер может выполнять задачи, плохо выполняет задачи, возможно, да? Но зато лучше выстраивает коалиции.
6: Коммуникации.
3: Коммуникации, да. И он быстрее получит повышение. Вот. Как вам это такое обстоятельство?
5: Я просто представляю себе...
3: По какой вы линии идете карьерной, друзья?
5: А у нас есть Open Space?
3: Ну как?
6: Сейчас организуем открытое пространство.
5: А то я хожу уже 20-й год и не знаю, кому бы, вот, понимаешь, повысить-то кого.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное

0: Доброе утро. 8:53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Грустные новости. Буквально накануне не стало двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова, депутат Госдумы от Свердловской области, да. Был первым в России обладателем Кубка мира по биатлону. Скончался он на 60-м году жизни. Причиной стала онкология.
3: Очень молодой.
1: Ну, да, прославленный чемпион, скорбим, вечная память. На самом деле, это человек, у которого была одна из самых длинных карьер в спорте вообще. Угу. Да. Он же уже, выходя на там старты, еще на очередные Олимпийские игры, все удивлялись, как он бежит, но это легенда. Легенда и останется.
2: Насколько я понимаю, сейчас решается вопрос о захоронении. Вроде бы даже речь шла о том, чтобы...
1: В Москве,
2: на Троекуровском кладбище. Но сейчас решается вопрос. В ближайшее время все будет известно. В Австралии полиция начала платить водителям за трезвость. В городе Манджипам автомобилистам, которые показывают ноль на алкотестере, выдают ваучеры на $20. В сентябре таким способом планируют наградить около 1000 водителей. Ну и максимум, который можно получить одному водителю за трезвость в месяц, это тоже $100.
3: А что, у них все пьяные водители, что ли?
1: Ну, видать, такая проблема.
2: Видимо, да. Либо там с кенгуру они сталкиваются постоянно.
0: Сразу все протрезвели.
2: Это все новости к данной минуте. Трезвые новости. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2020. 26 года.
8: Осень наступает, опадает листва, летнее тепло догорает в кострах.
9: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО СЗСКМ «Библиотечная». Синоптики пообещали сегодня в городе переменную облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 17-19.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
13: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
16: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
15: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
16: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
14: Новая музыка.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: утро, 9 часов и 3 минуты в Екатеринбурге, пятница, 18 сентября на календаре. В этот солнечный день, в это солнечное утро, катапульта на выезде.
1: Да, сегодня у нас выездной эфир, и мы находимся в автоцентре на Гурзувской, 63. Это автоцентр «Июль», здесь продаются автомобили «Хавейл» и не только. Сейчас мы будем более подробно об этом разговаривать. И подключайтесь к нашей онлайн-трансляции. Рядышком со мной находится директор по продажам новых автомобилей «Июль» Илья Волков. Илья, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Насчет вообще локации на Гурзувской, 63. Вы, я так понимаю, теперь новый владелец, «Июль» теперь хозяин здесь. И вопрос, бренды «Хавейл», вот я смотрю, представлены, «Чанган», те же самые, «Юни», «Дипал». Для чего вообще вся вот эта локация нужна, зачем? И вот как новые владельцы, что здесь дальше будет развиваться?
2: Да, данный автосалон мы приобрели буквально в августе, для того, чтобы продавать здесь «Хавейл», «Чанган», «Дипал» и «Юни». Почему? Потому что мы видим перспективу в этих брендах. «Хавейл» себя чувствует очень хорошо, наверное, в Свердловской области. Вот. Но и при этом также, то есть сейчас очень популярны гибриды, которые есть у «Чангана». То есть такой автомобиль, который стоит за нами буквально.
1: Ну, это «Дипальчик», но
2: «Инки». «Дипал», да, S07, очень красивый, современный автомобиль. Вот. Плюс также есть еще модели «Дипала», есть еще и G318.
1: Да-да-да, это вот большие, собственно, для тех, кому нужны...
2: Это большой внедорожник. Полноценный дорожный.
1: Вопрос. Каким образом, вот, собственно, на этой локации, то есть человек приехал и здесь выбрал себе автомобиль, или он может вообще из всех вообще автосалонов «Июля» выбирать, приезжая, допустим, сюда, может любой бренд выбрать?
2: Да даже если приехать на Грузовскую 68, можно...
1: 63, да, еще вот надо привыкнуть.
2: 63, можно приобрести в этом салоне абсолютно любой автомобиль, потому что здесь все представлены, то есть весь модельный ряд «Чангана», весь модельный ряд «Хавейла», также еще здесь представлены наши автомобили как раз в продаже.
1: Еще хотел спросить по поводу того, вот какие бренды. Мы более подробно можем поговорить, допустим, про тот же «Дипал». Чем он так интересен? Насколько он локализован вообще? И насколько он, собственно, под наши реалии приспособлен?
2: Если смотреть, получается, про «Дипал» S07, то есть это просто молодежный автомобиль, который имеет очень такой современный дизайн, он подойдет именно семейным таким людям, кто ездит больше по городу. Mm-hmm. Если брать уже G318, то это огромный автомобиль в своем классе, он со всеми блокировками, при этом у него расход топлива буквально 7 литров, что и при этом 7,5 секунд до 100 разгон.
1: Ну да, при этом он достаточно мощный.
2: Динамичный.
1: Насколько они поддерживают, допустим, вот эти экспресс-зарядки там всякие и так далее, и устойчивы к морозам, они проверялись вообще как-то?
2: Так если они производятся в России, конечно, локализованы, то есть уже и проверялись, и по всем системам безопасности, также по зарядкам, то есть они проходят для российского рынка.
1: А по поводу производства в России, где сейчас «Чанган» производит? Это же одно из подразделений у них?
2: «Дипалы» производятся, получается, на заводе...
1: Ну, кстати, они вот собираются у нас, а, насколько я понимаю, некоторые производители же не полностью перенесли, а эти полностью переехали.
2: Полностью.
1: Ну, то есть они не просто там привозят отвертками, собрали?
2: Нет, тоже крупная узловая, мелкая узловая сборка, полностью все уже... От каждой модели разный уровень локализации.
1: Ну и вопрос у меня, собственно, по поводу брендов, которые мы уже обсуждали, да, это «Хавейлы» те же самые, я сам эксплуатирую «Хавейл», катаюсь на автомобиле, радуюсь, что он теперь у нас по нормальной цене продается из-за сборки в России. Здесь представлен весь модельный ряд или конкретно «Хавейл Сити», ну, то есть то, что предназначено для, ну, скажем так, в более доступных ценах.
2: В данном салоне представлен «Хавейл» именно «Сити», но при этом тут можем приобрести автомобиль «Хавейл Про».
1: А, то есть можно и H-серию посмотреть?
2: Да, привезем буквально за день.
1: Вот, кстати, я разговаривал с вами буквально там неделю назад, да, по поводу того, что это как вот система одного окна. Ты пришел к одному менеджеру, и с ним можешь спокойно выбирать из всей вот этой линейки. Сейчас еще добавился «Дипал» тот же самый, да?
2: Конечно, также всю абсолютно линейку можно приобрести в одном автосалоне.
1: И еще вопрос у меня по поводу того, как проходит голосование. До которого числа идет голосование на премии Е1? Вы же как компания участвуете в автомобильном бизнесе года, народной премии. Как можно проголосовать и что будет разыгрываться?
2: Проголосовать можно до 24 числа, то есть на сайте Е1. Разыгрываться будет куча подарков, таких как фен Dyson, PlayStation, сертификат «Золотое яблоко».
1: Но там же еще сотка!
2: Ну, самый главный приз — это 100 тысяч рублей.
1: О, это будет только среди тех, кто проголосовал конкретно за компанию «Июль».
2: Все верно.
1: О, друзья, а розыгрыш будет после 24-го, так как голосование закроется.
2: Конечно.
1: Успевайте, это достаточно легко сделать. Можно просто зайти, быструю регистрацию пройти и на Е1 проголосовать. Я вам желаю победы. Мы еще более подробно поговорим обо всех брендах, которые конкретно здесь на площадке Гурзуфской 63 можно найти. Наши слушатели, кстати, приезжают сюда уже во время эфира, с нами общаются, ходят, выбирают, смотрят. А мы сейчас будем еще и звонки принимать. Впереди игра, это может знать каждый. 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информацию об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на оценивисвосток.ру.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Турбо-картинг!
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
10: Имеются против показания. Необходима консультация специалиста.
11: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными курсами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта. Папа!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 15 минут. В Екатеринбурге начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67».
3: На связи у нас Леонид. В деловых линиях работает. Поиском потерянных грузов занимается. Здравствуй, Леня.
2: Привет.
4: Здравствуйте.
3: Лень, скажи, пожалуйста, и сколько грузов ты за всю свою карьеру нашел?
2: Все?
4: Ну, если в день по 100 единиц в среднем, то за год на 365 умножать.
2: Вот, где считайте. Они теряются, Лень?
5: И что за грузы?
3: Да, да, подожди, а они теряются-то из-за чего? Люди неправильно указывают что-то?
4: Ну да, бывает, взяли свой груз с адреса, они на место переставили. Или ошиблись номерами, не туда отправили с Новосибирска, вместо Москвы в Екатеринбург попало.
2: Даже груз путешествует, а ты?
3: Ну и подожди, а было такое, что ты прям какой-то очень нужный, очень срочный груз нашел, и тебя все благодарили?
4: Каждую смену.
2: Вот так вот.
3: Что ж, раз ты такой герой, давай поиграем. У нас для тебя героический конкурс, это может знать каждый.
2: Да, сегодня вопросы будут про сказки и сказы.
3: Итак, начинаем. Первый вопрос.
2: В какой из сказок Александра Сергеевича Пушкина были персонажи 33 богатыря?
3: Это была сказка о золотом петушке, Руслан и Людмила, или сказка о царе Салтане? Где 33 богатыря?
2: Да?
3: Это как этот 33 богатыря, с ними дядька Черномор, да, и так, да, далее, туда, и тому, да, подобное. Да, молодец.
2: Молодец, да. Дальше идем. Какая сказка Бажова начинается со слов «Жил в нашем заводе парень Илья, вовсе бобылем остался, всю родню схоронил».
3: Это «Синюшкин колодец», «Малахитовая шкатулка» или «Серебряное копытце»?
4: «Синюшкин колодец».
3: Да ты какой молодец, абсолютно правильно. Мечтал, да, молодец, пожалуйста. Хорошо. Ну и заключительный вопрос.
2: А вот какую из этих сказок написал Шарль Перро?
3: Варианты. «Ослиная шкура», «Дикие лебеди», «Золотой гусь».
2: Это посложнее будет.
3: И вообще, на самом деле, все три сказки жуткие.
5: Ну, в оригинале там жуткие.
3: Ну, реально, прям. Вот это «Дикие лебеди», «Золотой гусь», там такие сюжеты вообще. «Ослиная шкура» — это вообще трэш-трэшовый просто.
4: Ну, по-моему, «Ослиная шкура».
3: То есть ты считаешь, что Шарль Перро написал «Ослиную шкуру»?
2: Да.
4: Ну, да, да.
2: Сначала мы «Красную шапочку»,
3: А кто написал «Дикие лебеди»?
2: Ты помнишь, кстати, эту сказку?
4: Тоже вон, наверное.
2: Это там, где мальчику не хватило...
3: Да, да, не хватило.
6: Младшему братику не хватило.
4: Значит, «Дикие лебеди», да.
3: Нет, подожди, ты еще имеешь третий вариант, «Золотой гусь».
2: И мы как бы не подсказываем, мы просто рассуждаем.
4: Ну, понял, понял.
3: Про «Золотого гуся», кстати, там же это еще... Фильм сняли про эту.
6: Это все за этого гуся держались, да?
3: Да, да, да, да.
2: Ой, жесть.
3: Ну, гусь, «Золотой гусь», «Дикие лебеди», «Ослиная шкура». Что в итоге писал Шарль Перро?
4: «Золотой гусь», давай.
3: «Золотого гуся» в итоге.
5: Собрал, короче, да.
3: В общем, смотри, «Дикие лебеди», автор Христиан Андерсен.
2: Да.
3: Жесткий писатель вообще. Жестче писателей, наверное, чем вот...
5: Мартин, товарищ, который «Игру престолов»
3: написал. Да-да-да-да-да. «Золотой гусь» или «Ослиная шкура», сейчас колеблешься. «Золотой гусь» — это братья Гримм, ты чё?
5: Прикинь.
3: Да. А «Ослиную шкуру» как раз Шарль Перро и написал.
5: Надо было стоять на своем.
3: Да, но ничего, ничего страшного. Лёнь, мы тебе желаем дальше героических поступков, чтобы грузы меньше терялись. Кричи «Катапульта» и хорошего дня давай. 3-4.
4: «Катапульта».
7: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
10: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
9: Так прикоснитесь к вашему зикру.
10: «Автобан Зикр». Екатеринбург. «Металлургов 67».

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Прайм-сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
1: Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Это я.
0: Доброе утро, 9 часов 23 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта», и в Бельгии политический скандал. Депутата случайно заперли в туалете парламента. Он просидел там всю ночь,
3: все
0: не смог
3: там,
0: выбраться из-за сломанного замка. И у него ведь с собой телефона не оказалось, потому что он оставил его на рабочем столе. Ведь надо что всегда с собой брать телефон. В туалет-то как без телефона?
4: Вопрос, а там что за засов? Он в бомбоубежище туалет у них находится?
0: Часть замка сломалась, он не смог выйти. Да
4: выбить дверь не вариант, конечно.
0: Автоматическое отключение вентиляции произошло. Короче, по полной программе. После освобождения уже утром его освободили.
4: А он весь такой, знаешь, как конец девятой роты. Почему вы оставили меня?
3: Его причем уборщица, по-моему, утром только освободила. Всю ночь он там просидел.
0: Бедолага. Направили его в больницу. Всю ночь он испытывал нехватку кислорода.
5: Надышался.
4: Я что-то понять не могу. Он реально где-то в катакомбах, что ли, был? Чего он не выбрался-то оттуда? Ногой выбить дверь в туалете вообще не проблема.
3: Дедулечка был, который, знаешь, немощный. Даже руку поднять не может.
0: Да ну не до такой степени нормальный он.
5: Кричать-то помогите мог бы.
0: Но там никого не было. Все ушли, клюшка на засов.
4: Все как только увидели, что он в туалет идет, такие, валим быстрее.
3: Мне кажется, это специальная акция была от его подчиненных. Всех настолько задолбал, что они его там заперли.
0: Так, ну в туалет ходим с телефоном. Заодно что-нибудь.
4: Или парно.
0: Да. Слушайте, оказывается, способ классный заработать. Не тем мы занимаемся с вами, ребята. Собачьи свахи зарабатывают... До 20 000 рублей за час работы. Вот,
4: там,
0: пожалуйста,
4: там делов-то на 5 минут.
0: А я тебе не знаю, сейчас тебе расскажу, делов-то. Ага. Вот это для тебя может
5: чтобы
0: быть делов.
5: Чтобы дела произошли, надо еще
0: Но до 1 000 000 можно поднять в месяц, но работа очень разнообразная. Чем выше ценник, тем больше наворотов со стороны сводника. Предлагают и лучшего партнера для отслеживания беременности и принятия родов. Значит, полный пакет сопровождения может вообще за 100 000. Самые дорогие вязки у больших и непослушных собак. Сваха тут не просто подбирает партнерам, она помогает собакам притереться. Порой приходится, говорят,
5: собственным
0: буквально
5: примером
0: физически направлять, двигать жениха, невесту, чтобы все получилось. Ой, ну, с маленькими породами типа там попроще, а вот с большими, да, приходится чуть ли не самому.
3: Собачья сваха.
0: Чуть ли не самому.
3: Собачья сваха.
4: Слушай, ну вот ведь работа.
0: Да, да, да.
4: Ну, с одной стороны, я понимаю, за что такие деньги. Ты попробуй там...
0: Санька бы я лобаю, вон.
4: Не-не, я, ты знаешь...
3: Там... Главное, чтобы они не слиплись потом.
4: Велик риск того, что там некоторые породы тебя, это, так
0: но
4: сказать...
0: Зато щедро платят.
4: Кто?
3: Ну. Собаки потом.
4: Я понимаю владельцев, которые сами в это лезть не хотят. Но если у них такая прям крупная собака, по мне, знаешь, как бы мне всегда казалось, что это вот как-то, видимо, их в каком-то пространстве.
0: Природа, да, типа должна все сделать.
5: Все они взять,
0: нет,
5: не
0: ничего
5: хотят
0: подобного.
4: Ой,
0: не
4: ты
0: хотят.
4: Знаешь, если бы природа сама все хотела, сама только все и делала, мы бы не имели мальтипушек всяких.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.

0: Самолетная 47-0155-533.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
8: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
7: «Малина66.ру». Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
8: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
9: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
10: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
11: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
12: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
13: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
14: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
16: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
17: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
18: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:36 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Регинас».
2: Ну, а сейчас быстренько расскажем о том, где у нас сложности. Находимся мы рядышком с развязкой над Серафимой Дерябиной. Уже успокоилось здесь все в районе Шаумяна, на только улице Шаумяна. Кстати, а у меня вопрос. А там в левом ряду перед светофором у нас что за раскопки-то? Это вот кто-то раскопал, это сейчас все раздолбили, и опять будет яма. А закопать? Вы же там теплотрассу делали или там какой-то люк раскапывали. Заделайте обратно, вы чего вытворяете-то? Значит, что касается движения на Репина, ну, ускорился трафик. Единственное, в районе университета связи придется постоять. А вот в районе Ленина, наоборот, трафик вырос. В направлении Хохрякова и Шейкмана очень много народу двигается. Со стороны челюскинцев то же самое. До Малышева, получается, быстро не выпрыгнуть. Также сложности продолжаются на улице Белинского. Там перед Фрунзе ДТП произошло. На машинный трафик ускорился. На Старом Сибирском тракте подрос перед Декабристов Куйбышева. Ой, перед Декабристов Восточной. Затруднения остаются на Гагарина в районе Блюхера. Шевская в районе промышленного проезда и в направлении Эльмаша. Уралмаш свободненько. Заезд со стороны Пышмы прям мило посмотреть по сравнению с тем, что творилось утром. Затруднения при выезде с широкой речки в районе Объездной. Это по Светлореченской получается. Дегенина, ну, уже в три раза, короче, трафик перед Краснолесье. Амундсена объездная. По объездной тоже все ускорилось. Ну, вот со стороны Московской, наверное, чуть-чуть побольше трафик. На Вторчике. Тут, наоборот, добавилось на Титово в районе Новинской-Селькоровской, а также на Ферганской. Трафик очень плотный. Поэтому будьте внимательны в этом районе. Объезжайте пробки стороной. Ну и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк-300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.

0: призовых, как бы поощрение, добавила вот такой вот
1: ну,
0: набор.
1: Ну, так вручали бы деньги, ну, сама бы себе купила все, что хочет. Ну,
0: ну да,
1: или бы не озвучивали себе. Уж просто, просто полезный подарок, все. Ну, зачем акцентировать внимание? Вот мы тебе капсулы для посудомойки подарили.
0: Я, насколько понял, она сама это видео записала и сама же рассказала.
1: Я надеюсь, в этом наборе были ручка, блокнот.
0: Об этом история умалчивает.
2: И календарь.
0: О, да.
1: Термокружка.
0: Перекидной попрошу. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Операция.
5: Реабилитация.
4: Восстановление.
5: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
4: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
5: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
4: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Настроение осень, настроение осень.
7: Климат-контроль катапульты.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри», официальный дилер «Теннет», Щербакова, 144. Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 17-19.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Доброе утро. 10:03 в Екатеринбурге. Пятница, 18 сентября на календаре. За окном такое солнце светит. Мы еще в таком классном, светлом помещении сегодня находимся.
1: Да, сегодня у нас выездной эфир. И вот этот солнечный день мы встречаемся вместе в новой локации. Это Гурзувская, 63. Здесь теперь автоцентр Июль, ХВЛ Сити, Юни. И рядышком со мной находится директор по продажам новых автомобилей группы компании Июль. Это Илья Волков. Илья, приветствую.
2: Всем доброе утро.
1: Сейчас, подожди, я тебе микрофончик включу. Да, окей.
2: Всем доброе утро.
1: Илья, мы уже говорили о том, что локация новая. Для Июля это новая локация, и здесь интерес был вот как раз к брендам представленным. Давайте подробнее пробежимся по тем направлениям, тем брендам и компаниям, которые конкретно здесь автомобилисты могут найти.
2: Для Июля она хоть и новая, то есть она достаточно перспективная, так как здесь ХВЛ, который занимает лидирующие позиции по продажам в России, представлен весь модельный ряд ХВЛ Сити, то есть это и Джулин, и М6, и F7X, и Дарго в том числе, вот, который можно приобрести достаточно выгодно, с подарками.
1: У меня, кстати, вопрос, на них цены не повышаются сейчас? Ну, то есть, как бы, не планируется?
2: Повысились незначительно, но у нас можно еще купить все по старому закупу.
1: И они обновленные все?
2: Рестайлинговые.
1: Включая моторы, внешность и так далее.
2: Все,
1: да?
2: Верно.
1: Ну, то есть все машины свежие, 26-го года, как бы, все вот после обновления. Еще вопрос по поводу чинганов Юни. Знаю, что погоня у людей идет прям за двухлитровой версией Юни V. Сам владел такой машиной, знаю, что это такое. Ну, как бы, смотрю, вот тест-драйв-то не замолкает вообще.
2: Только самая популярная модель — это Чинган Юни V и Юни S, обновленные.
1: А, ну тоже обновленные как раз обе. И остальная линейка Юни тоже представлена тут?
2: Да, конечно, можно также ее приобрести день в день.
1: Обслуживается все здесь же?
2: Все верно.
1: И вопрос по новому направлению. Вот машина, как раз возле которой люди нас трансляцию могут наблюдать. Это линейка автомобилей Дипал. Сейчас интерес к такому транспорту, гибридному и электрическому, просто лютейший вообще.
2: Интерес действительно повышенный. То есть, тем более, все модели, которые представлены у нас, это S07 и Дипал DG318, они локализованы. Производятся уже в Калининграде на заводе «Автотор». Вот, и поэтому можно приобрести их со скидкой 925 по госпрограмме.
1: А, ну то есть на них госпрограмма действует?
2: Да, для этого их локализовали, соответственно.
1: Вопрос у меня еще по поводу того, как вот сейчас, есть ли какие-то выгодные предложения вообще, то есть этой осенью у группы компании «Июль» на приобретение автомобилей?
2: Выгодные предложения, конечно, есть, как я и говорил, то есть какие-то автомобили можно приобрести по цене закупа, то есть также можно получить зимние шины, сигнализации. Три технических обслуживания, в том числе.
1: В подарок 3 ТО?
2: Конечно, но еще плюс бонусные баллы, то есть, которые можем потратить на услуги сервиса уже.
1: Но вот для интереса людей, люди просто не все вдаются в подробности, вот просто, чтобы вы понимали, да, что такое 3 ТО. Ребята, ТО сейчас подорожало у всех везде. Из-за чего? Из-за дорогостоящих компонентов, смазочных материалов дорогих, все понимают, по какой причине, и так далее. Поэтому 3 ТО в подарок, резина, там, я не знаю, еще какие-то опции, это, мне кажется, вообще прям...
2: Достаточно весомо.
1: Да, весомый вклад, и всю осень действует это спецпредложение.
2: Пока рекламная акция действует до конца сентября, поэтому успевайте.
1: Ну, а выгоднее вообще все-таки, у меня тут был вопрос от одного из слушателей, выгоднее это покупать в конце месяца или все-таки в начале?
2: В июле можно всегда выгодно купить машину.
1: Вы молодец прям вообще. Еще хотел напомнить о том, что сейчас идет голосование. Так как июль участвует в премии Е1, это народная премия, вы участвуете в номинации «Автомобильный бизнес года».
2: Конечно, поэтому голосуйте за нас до 24 сентября. И каждый участник, кто проголосует, может стать участником розыгрыша PlayStation, Fena Dyson, сертификатов «Золотое яблоко» и «Озон». Ну и самый главный приз – это 100 тысяч рублей.
1: Так что голосуйте, ребята. А розыгрыш будет проходить где-то в онлайне или уже в конкретном автоцентре?
2: В онлайне.
1: В онлайне. Там вам напишут обязательно, когда розыгрыш будет проходить. Может, будет и трансляцию еще посмотреть. Я от себя лично, Илья, поздравляю вас с новой локацией. Правда.
2: Спасибо.
1: Я уже говорил в 7 часов утра о том, что когда-то выездные эфиры «Катапульты» с этой локации начинались. Много лет назад мы именно с этой локации начинали прям наши выездные эфиры. И для нас это прям место историческое. Вас мы поздравляем с приобретением этой локации. Она находится очень удобно. Здесь рядышком и заезд, и выезд в город. Поэтому те, кто едет из других городов, могут спокойно приезжать. Очень она удобная и для Верхесецкого, и для Ленинского района. Те пользователи автомобилей, которые хотели обслуживаться, например, или просто купить, могут заглядывать в гости. Спасибо вам огромное за то, что нас пригласили. Больших продаж, хороших клиентов. А мы сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется «Окончательный монтаж». 237-104. Звоните, угадывайте фильм, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
4: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
5: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
4: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
5: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
4: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
5: Серьезно? А это где?
4: Пара-пара, Емото-мото-мото.
6: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
7: И.П. Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрнип 304-667-404-800-092.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
9: О, и

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта. Папа!

0: партнером 5 минут педикюр.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро. 10 часов и 14 минут. В Екатеринбурге начинаем наш конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич, шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолётной 47.
5: Ну что, сейчас у нас на связи Денис, стройкой занимается. Здорово, Денис.
4: Прямо да, сейчас эти минуты? Стройка-то. Денис.
6: Да, вот пока кофе пью.
4: А что
6: перерыв.
4: Строится за твоей спиной?
7: Отношения строишь или дома?
6: Нет, строим музей РМК.
4: Ого.
5: Это где у нас
4: да,
5: будет?
4: Где он будет?
7: На Архангела Михаила?
6: Это где вот офис на Горького, а на Горького у них музей.
4: Да. Да, точно. Там вообще такое красивое здание.
5: Интересно, интересно.
7: Да, я пройду завтра, посмотрю, что там.
5: Слушай, ну ты молодец. Стройка ответственная у тебя, спрос большой. Значит, сейчас поиграем с тобой. У нас есть фильм для тебя. От этого фильма мы загадали только первые и последние слова. Догадаешься, что это за кино, у тебя будет еще и приз. Так что слушай внимательно. Погнали.
8: Attention. Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека – не худшая смерть.
9: Окончательный монтаж.
8: И пусть он сегодня не преклонен, но я не сдамся. Я знаю, чего хочу.
4: Шикарный подсказки.
7: Легендарный фильм.
5: В этом
4: любимый
5: фильме,
4: Сашкин фильм.
5: Да почему любимый-то мой сразу? В этом фильме ты мог увидеть много густого леса, большую злую собаку.
4: И бледное лицо.
5: Да, постоянно в кадре бледное лицо. Потом
4: семейка
5: их еще и больше, потом еще
4: лицом.
5: Семейка вся с бледными лицами.
4: Да, анемия. Что за кино?
5: Он еще, я все прям вспоминаю, это мой личный сорт.
4: Подожди, ну сейчас уже подсказки про бледные лица.
7: Ну, Денис, угадал, что за фильм?
6: Так, что-то нет, пока только Wednesday почему-то.
5: Денис, это не Wednesday,
4: а
5: нет.
4: А сколько тебе лет?
6: 30.
5: Ну, он смотрел это кино.
4: Ты маленький, наверное, был еще.
7: Да он девчачий этот фильм.
4: Девчачий, да, такой.
5: Просто я рад, что ты не узнал его сразу. Это даже к лучшему. Спасибо тебе. Я так понимаю, ты сдаешься.
6: Ну... Что-то даже на ум ничего не приходит.
7: Да сдавайся, это
5: не должно это приходить на ум тебе. И хорошо. Спасибо тебе большое, Денис. Мы тебе желаем удачи, достроить все. Давай, потом будем ходить, любоваться.
4: А я прям захотела пересмотреть его.
5: Да, я захотела
7: пересмотреть.
5: 237-104. Кто на связи? Алло.
10: Алло, да, здравствуйте.
5: Привет, как зовут тебя?
10: Андрей.
5: И что за кино, Андрюха?
10: «Сумерки».
5: Да,
4: верно. 20 лет прошло, и сейчас его снова показывают в кинотеатрах.
5: 20 лет «Сумеркам».
4: Это прикольный фильм.
7: А лицо Беллочки так и не изменилось. Лицо Кристен Стюарт.
5: Не знаю, я... Ты скажи мне честно, ты сам смотрел это фуфло?
4: Что фуфло-то?
10: Я смотрел это фуфло до середины, наверное. Потом начались эти сопли, там всякая ерунда. Я
5: вот, да. Вот.
4: И ты не знал, что она забеременела от вампира?
5: Ай, да.
4: Она родила? Нет.
5: Она родила полувампира.
4: Я-то не смотрела.
5: А потом над ней устроили суд другие вампиры. А потом эти полувампиры с другими вампирами мочили друг друга.
4: Да надо было этого пса выбирать.
5: Конечно. Псина всегда лучше.
4: Но там готовить пришлось.
5: Родился бы волосатый.
4: А вампиры не едят зато. Не надо готовить этому.
5: Кто там не ест? Ты что, грызли друг друга только в путь?
4: Так они друг друга.
11: Готовить не надо.
5: Ладно,
4: готовить не надо, они же не ели.
5: Короче, я рад, что ты догадался. У нас есть призы. Мы можем тебя отправить на фильм «Человек-паук. Новый день». Кстати, сегодня у нас будет в «Континент Синема» в ТРЦ «Алатырь» премьерный показ. Там, кстати, актер, который озвучивал главную роль в качестве особого гостя, будет отвечать на вопросы. Есть два билета на концерт Александра Еловских. Откровенность сегодня во Дворце молодежи. Билеты на концерт оркестра «Урал Бенд» с программой «Широка страна моя родная» 23-го в ЦК «Урал» выступает. Билеты на концерт «Сократ и Леры» 26 сентября «Фабрика Ивент Холл». Михаил Зубарев и Ваня Дыба стендап-концерт дают 27 числа в Бенд Холле. Есть билеты в Музей изобразительных искусств или сертификат в аквапарк Лимпопо на 1000. Че хочешь?
10: Так, а за кадром можно решить?
5: Конечно, конечно. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
10: Катапульта!
0: На радиопилот.
11: Информация на правах рекламы.
12: Я пока

0: На. Это я.
1: Утро, 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Давно ничего не было слышно от плохого Диди, от Пидиди. В общем, он сидит в тюрьме. Mm-hmm. Ну, как бы все там происходит, все это дело до сих пор. И оказывается, от него отказались адвокаты.
2: Вообще все?
1: Да, так как выяснилось, что рэпер уже полгода им не платит зарплату.
2: Пу-пу-пу.
1: Да, значит, Daily Mail пишут, что суд принял просьбу адвокатов об отказе от предоставления интересов проблемного рэпера и за неоплаченные полгода работы. Видимо, Диди больше занят попытками судиться со всеми создателями документалок о себе. Ну, в общем, mm-hmm. чем вообще занят, вообще непонятно. Это рисует
2: шахматы. Мемуары, наверное, уже знаем, пишет про свою жизнь.
1: Ну, короче, сам же рэпер передает из-за решетки, что ему завысили счета, адвокаты озверели, суммы...
2: Да,
1: поэтому он и не платил, и не собирается. Вот так вот.
3: Слушай, ну, понятно, у него сейчас low bat, как говорится. И так будет еще лет 15-20 продолжаться. А счета за коммуналку в тюряге, это смешно.
1: Ну, а теперь действительно к важной информации. Наказывать за дикпики нельзя.
2: Ну, наконец-то.
1: И об этом заявил неожиданно депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
3: Тот, у которого дома полная подборочка.
1: Да-да-да. Их отправляют те, кто хотя бы на фото хочет выглядеть внушительнее, и запрещать взрослым людям слайд друг другу фото интимного характера – это ханжество.
4: А кто запрещал?
3: Нет, это законом на самом деле запрещено, если, если человек тебе присылает...
1: Нежеланное.
3: Ну, то есть произвольно.
4: Я не желаю ваше.
1: Произвольно.
3: Не, ну то где граница? Она просила или не просила, понимаешь?
1: Да, потому что она просила, потом забыла, потом опять попросила, потом опять забыла. И все, и как бы знаю, не знаю, хочу, не хочу.
4: Фотку высылаешь и пишет, вот.
3: Все зависит от дня недели. Если в пятницу она тебя просит, сними что-нибудь, не факт, что в понедельник она на тебя не заявит.
4: Нет, от дня цикла, Саша.
3: Нет, от дня недели. А это точнее даже от времени суток этого дня недели. Потому что если ты в пятницу, ближе к полуночи, получаешь сообщение, ты еще не
1: ожидаешь. А сегодня пятница.
3: Считай мне, скинь мне. В понедельник это будет печально.
4: Жди повестки в суд.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
5: Утреннее шоу на Радиопилот. Реклама.
8: Встречайте! Новый официальный дилер «Чанган Июль» на Гурзуфской, 63. Проверенная репутация, многолетний опыт и любимые кроссоверы «Чанган». В честь открытия все авто по себестоимости и приятные подарки при покупке. Быстро и выгодно обменяем ваше авто на новый «Чанган». Приезжайте, познакомимся. Гурзуфская, 63. «Чанган Июль». Рекомендую самым близким. Акция до конца сентября этого года.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
11: Шутки в сторону. Концептуальный

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». На Уралмаше появится еще одна трамвайная ветка. Пройдет она от улицы машиностроителей вглубь нового квартала, который построят на территории бывшего Уралмашзавода. Я там давно, если честно, на этой улице не бывал. Конкретное место не назову.
0: Все, это понятно. Это машиностроители и где РГППУ. Вот люди живущие.
2: Там Кузнецова, вот дальше еще какая-то улица находится.
1: Прикольно.
2: Да, также планируют проложить еще одну ветку, которая соединит, точнее, пройдет по улице Бакинских комиссаров и соединит Веермолл с улицей Победы.
0: Ура, ура. Если честно, там это на самом деле
2: там
0: очень странно. Потому что со стороны Бакинских комиссаров Победы в сторону Веермолла, вот, казалось бы, по прямой не уехать. То есть приходится просто через другие улицы
1: или через
0: проезжать.
1: Другие добираться. Да. Это круто. Если там будет трамвай, вообще хорошо.
2: Ну, в общем, завершить застройку планируют к 2040 году, так что не скоро покатаетесь.
1: Слышь, ты, а ты можешь новости посвежее какие-нибудь брать? Такие поближе как-то.
2: Нет,
1: дожить хочется.
2: Они начали, но закончат. Но это лучше, чем метро, которое возможно,
0: они еще не начали, Сережа.
1: Мне кажется, они еще только пальцем в карту тычут.
2: Начали обсуждать, вот так скажу. Эротические...
1: Ё-моё, 2040 год.
0: Ладно, хоть не 140-й. Ладно, давай дальше.
1: Через 14 лет поднимем архив.
2: Да, выездной там проведем. Эротические новеллы запустили в России для повышения рождаемости. Придумала эту фишку клиника как раз-таки репродуктивной.
1: Эротические.
3: Это придумка?
1: Подожди, а что это клиника, которая контролирует, что они там?
2: Клиника как раз-таки репродуктивная. Руководствуются они тем, что почти половина россиян призналась, что может спокойно обходиться без секса продолжительное время, а нет интима, нет и рождаемости.
3: Они что новинку какую-то придумали? Это они первые написали эротические рассказы?
2: Нет, не снимают.
1: Это
2: типа подкасты, которые
1: раньше,
2: можно
1: раньше
2: послушать.
1: Это хоум-видео называлось, потом видео
0: подкасты,
1: определенного подкаста, потом, видишь, это сейчас новелла.
2: Это аудио.
1: Это еще и аудио.
2: Это, как знаешь, интим по телефону. Ты позвонил, послушал по специальному номеру, завелся. Раз, через 9 месяцев повысил рождаемость.
3: Так
2: вот так это работает.
3: Секс по телефону. Старинка. Я не знаю.
1: Я просто, мне интересно, что они там такое говорят, что человек сразу, даже если он одинокий, сразу на кого-нибудь напрыгнет.
2: Я пока сами новеллы не нашел, видимо, их еще не запустили. Но есть название клиники.
1: Да.
2: По сусекам поскребла, колобка, испекла.
1: За 39 земель.
2: Голодный пермяк, видимо, не было у него интима, проник ночью в кафе местное и приготовил сам себе шаурму.
3: А при чем здесь интим?
1: Нет, это новость. Это новость.
2: Это уже другая новость. Думаю, это эротическая новелла продолжается.
3: Все в кучу.
2: Денег из кассы мужчина не взял, но оставил записку, что очень хотел покушать ночью. Это где-то было в районе вокзала Пермского. Поэтому забрался сам, ничего не тронул, просто приготовил, посуду помыл после себя.
1: Там как раз на въезде, где таксихи довозят, там как раз эти шаурмешные стоят, там всякие закусочки.
0: Видишь, мальчик молодец, посуду помыл за собой.
1: С правой стороны там, видишь, я утром, когда уезжаю...
0: Надо детям эту новость показать, что даже воры вон посуду за собой моют.
2: Да, но при этом...
1: другого варианта не было.
3: А даже в посудомойку не могут поставить.
2: Ну, мужчину все равно нашли, наказали, грозит ему теперь штраф. Больше он есть шаурму бесплатно не будет. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте нашточка.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 октября 2026 года. Екатеринбург.
6: Осень наступает, то падает листва. Летнее тепло догорает в кострах.
7: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО СЗСКМ «Библиотечная». Синоптики пообещали сегодня в городе переменную облачность. Без осадков. Температура воздуха днем +17-19.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
10: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: А напоследок я скажу.
12: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Все, давайте сворачиваемся.
1: Да, ребята, пора поблагодарить группу компании «Юль», которая нас приглашает исправно уже не в первый автоцентр. Мы новую локацию открыли, поэтому сейчас мы поздравляем ребят с тем, что у них такое развитие. И вот сейчас они открылись по адресу Гурзувская, 63. Локация для автомобильного мира известная. Здесь можно будет выбирать автомобили «Ченган», «Юни», там модельный ряд «Хавей». Вейл Сити представлен, плюс представлены вот рядышком, мы находимся с абсолютно современным автомобилем Дипал, для тех, кто любит электричество и гибриды, очень интересная тема. Поэтому желаем хороших клиентов, развития продаж, приходите, тестируйте машины, тем более, что сейчас вот удобная такая локация, она находится для жителей Верхесецкого и Юго-Западного района в таком удачном месте.
2: Мы зарядили на продаже, как говорится, дальше.
1: Будем наколдовывать. А что в календаре?
3: День секретаря сегодня, вот у вас на работе есть секретарь, вот он все секреты же знает. Вот, так
1: а
3: что,
1: это
3: как
1: слово
3: надо...
1: секрет?
3: Да.
2: Я подкармливаю секретарь, чтобы она никому не выдавала
3: это
2: мои секреты.
3: Ты понимаешь. Вот, еще сегодня день ответственного потребления пива.
1: Ответственно надо потреблять. А пятница еще лишь совпала.
3: Да, еще день рыжего кота. Сегодня хочется немножко быть котом.
1: Рыжего кота. Ну, если у кого-то есть рыжий кот, поздравляйте. Кто секретарь, тоже. Сейчас желаем здоровья всем. 3-4. Удачи!

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и про

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
6: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день. И она будет счастлива всю жизнь.
8: Учитель, как вы мудры.
7: Да это не я. Мне в букете сказали.
8: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
7: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
9: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.

Купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: звони.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри. Для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Высший пилотаж.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Коррупция не должна оставаться безнаказанной, а все имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства, заявил в четверг генпрокурор Александр Гуцан. Каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату, цитирует главу генпрокуратуры РИА Новости. Без этого вся работа правоохранительных и надзорных органов теряет смысл. Заявление Александр Гуцан сделал в ходе визита в Минск в рамках одной из рабочих встреч. В мэрии Екатеринбурга рассказали, как идет запуск отопления в городе. С понедельника батареи стали теплыми почти в сотне школ и более чем в 200 городских садиков. Также к теплу подключили 377 жилых домов. На особом контроле старт отопительного сезона на объектах социальной инфраструктуры. К запуску отопления все повреждения, выявленные в ходе 4 этапов опрессовок, устранены, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Ход подачи тепла потребителям находится на ежедневном контроле в мэрии. В Екатеринбурге испытают очередной трамвай. Новую модель вагона, выпущенную «Уралтрансмашем», доставили в Северное трамвайное депо. Об этом пишет портал Е1 и публикует фото нового трамвая. Модель вагона 71-413 имеет ливрею в голубых и синих тонах. Внутри двухуровневый пол. В переднюю и заднюю часть вагона пассажиры могут подняться по ступеням. Если испытания пройдут успешно, вагон получит сертификат соответствия и возможность серийного производства. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение, а к прошлогоднему уровню продажи могут вернуться уже в начале следующего года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Главным условием восстановления количества поездок называют стабилизацию обстановки в регионе. Этой осенью российские туристы чаще всего бронируют туры в Дубай, Шарджу и Фуджейру. Британский журнал «Тайм» впервые составил список 100 самых влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эми Шерольд. В перечень вошли 11 меценатов, включая инвестора Кена Гриффина. В топ-100 также есть руководители Метрополитен-музея и музея-студии Гарлема. Одной из икон в искусстве журнал «Тайм» назвал Бэнкси. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Тенет» на Щербакова, 144. Завтра, 19 сентября, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 15-17 градусов.
8: Пилот FM.
9: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: «Черри», «Белджи», «Тенет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
10: О, и

0: Сергей Разовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
7: От секретной фонотеки с нами дуэт «Yellow». Легендарные электронщики. Да-да, 30 октября 2026 года выходит их новый альбом. Пока имеем в наличии первый хит-сингл с этой пластинки. Он называется «Breakout». «Yellow». Секретная фонотека «Радио».

0: приятные воспоминания на 104.10 FM. Том Нови и Лима, Take It. Только что, чуть раньше, Marshmello and Portugal The Man, Phonics. Привет, добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. С удовольствием представляю вам участников нашей безоблачной музыкальной программы. Но перед тем, как вновь сделать это, приглашаю самых активных из вас на наш сайт pilotfm.ru, где в числе прочих аттракционов продолжается фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре», который мы организовали в содружестве с «Турбокартинг». 25 сентября в прямом эфире «Радио Пилот» мы выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от «Турбокартинга». Партнер проекта ООО «Новый картинг» и еще больше драйва на инновационный 8. Подробные условия конкурса и фотографии участников и участниц здесь на pilotfm.ru. Вступайте в игру. Желаем удачи. Наша музыкальная программа скоро продолжится. На горизонте «Медуза» и «Хенри Камамиль». Очень скоро. Дальше «Сайдерленд», «Naked» и кое-кто еще интересный. Минут через 20 проведу в эфире конкурс. Готовьтесь, друзья. Будем разыгрывать набор инструментов для вашего автомобиля. Я тоже готовлюсь. Полетели.
1: Реклама.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
2: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
3: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
1: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
4: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
5: Подробности об организации правилах акции, количестве призов, сроках внести и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И поблагодарю Анатолия Валерьевича. ОГРН П-304-667-404-800-092.
6: Я куплю, плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
7: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
6: Это новый Тенет плюс.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да-да, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, давайте развлечемся конкурсом. Это шанс для самых активных из вас выиграть хороший приз – набор инструментов для вашего автомобиля от дилерского центра «Хавейл». Набирайте 237-104, 237-104. Спонсор конкурса – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет. Всю неделю вот в это самое время мы задаем вопросы, касающиеся автомобилей марки «Хавейл», и разыгрываем вот этот прекрасный приз – набор инструментов для вашего автомобиля. Есть ли претендент на победу? Давайте проверим. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Павел меня зовут.
2: Павел, очень приятно, я Дмитрий. Павел, у вас случайно не «Хавейл»?
3: У меня нет, к сожалению.
2: Ну, все впереди. Давайте начнем знакомство с этой маркой с ответа на несложный вопрос. Павел, «Хавейл Дарго» – есть такой автомобиль. Он адаптирован под российский быт. Что дополнительно делают для российского рынка на этой модели автомобиля? Варианты ответа. Противоугонную защиту двигателя, зимний пакет подогрева или багажник на крышу. Как вы думаете, Павел?
3: Зимний подогрев, конечно.
2: Ну, конечно, зимний подогрев специально для России. «Хавейл Дарго» получил зимний набор, подогрев всех сидений и руля, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя. Павел, я поздравляю вас, вы становитесь счастливым обладателем набора инструментов для вашего автомобиля. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес, вещайте, пожалуйста.
3: Всем благополучия и удачи.
2: Спасибо. Прекрасное пожелание. Павел, не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Возможно, на следующей неделе мы продолжим эту раздачу слонов, что называется. Да. Спасибо всем, кто участвовал на этой неделе. Отдельный привет победителям, которые каждый день получали по набору инструментов для автомобиля. Слушай «Радиопилот» днем и выигрывай призы. А музыка вернется скоро. Полетели.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: 953.
2: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в «Прайм-сервис». Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. «Прайм-сервис». Сайт prime196.ru.
5: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
6: В «Монетке» осень выгоды. Кофе «Фреско Платти» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
8: Lucky Motors.
9: Дневной драйв на радиопилот.

0: Официальный дилерский центр Lucky Motors Tank на Металлургов.
1: Информация на правах рекламы.
2: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
3: Нон-стоп. Полчаса музыки.

0: Реклама.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
5: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
8: Мам, смотри, что могу!
9: Лето как будто и не заканчивалось.
10: Завтра снова в Лим-Попо.
9: С такими скидками хоть каждый день.
11: Позитив не за горами.
8: А на горках!
11: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
16: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 20. Сайт turbokarting.ru. Чебака.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Что на свете всех милей?
6: Гулять в тени его аллей.
5: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
6: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Музыкальный нон-стоп.
8: Полчаса без рекламы.
7: Только музыка.
8: На Радио Пилот.
9: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
10: Информация на правах рекламы.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Атаки на систему дистанционного электронного голосования на текущих выборах более серьезные, чем были ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Московской городской избирательной комиссии. С попытками вмешательства и со взломами борются представители IT-сектора. Эксперты кибербезопасности дежурят круглосуточно. Напомню также, по данным Центра избиркома, количество заявлений на дистанционное электронное голосование к этим выборам выросло в полтора раза с момента появления самого сервиса. Утром в Екатеринбурге на Вторчермете столкнулись несколько автомобилей и автобус. На перекрестке улиц Титова и Селькоровской не смогли разъехаться Lexus, Чанган и Hyundai. По словам очевидцев, Lexus пытался объехать автомобиль, вставший впереди, но не заметил встречный Hyundai. От удара машину отбросило под автобус 52-го маршрута. Пострадавших в аварии нет, это подтвердили в госавтоинспекции. Фото с места аварии публикует портал Е1. Футбольный «Урал» сегодня на выезде сыграет с «Нефтехимиком». Встреча пройдет в Нижнекамске. Начало матча в 20:00 по времени Екатеринбурга. Футбольный «Урал» по итогам 11 туров первой лиги набрал 19 очков и занимает 6-е место в таблице. До зоны стыковых матчей екатеринбургскому клубу не хватает 2 очков, а для второй строчки – 3. Пока беспроигрышная серия «Урала» продолжается в течение 9 матчей. В активе «Шмелей» 5 побед и 4 ничьи. «Нефтехимик» идет на 12-й строчке турнирной таблицы. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал первый за 2 года пост. В соцсети X австралийский журналист сообщил, что вернулся. Пост стал ответом на публикацию аккаунта WikiLeaks с его фотографией и подписью «Он вернулся». Предыдущее сообщение Ассанжа в X было опубликовано в июне 2024 года, после его освобождения из британской тюрьмы. Сам скандал с WikiLeaks разразился после 2011 года. Платформа опубликовала служебные документы США о войнах в Афганистане и Ираке. Треть россиян готовы подарить ребенку iPhone по случаю начала учебного года. Почти половина подростков просят в подарок именно яблочный гаджет, пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Смартфон или планшет от Samsung предпочли только 23%, а 44% респондентов остановились на других брендах. Сами дети в основном просили именно Apple, называя причиной популярности бренда среди друзей. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Тенет» на Щербакова, 144. Завтра, 19 сентября, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 15-17 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
10: О!

0: Вязовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
3: Так прикоснитесь к вашему зикру.
4: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
5: В секретной фонотеке у нас для вас отличный дипхаус-инструментальчик. Сейчас на верхних строчках хит-парадов направления. Отличное музыкальное сопровождение под воспоминания о минувшем лете. Да. Тема называется «I met her last summer». Я встретил ее прошлым летом. Продюсер-исполнитель Дэм Свиндл. Секретная фонотека «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
10: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: это Cat's Eye. Чуть раньше Кайго и Макс Макноун и клан Карусель. Все стараются, услаждают наш слух на 104.10 FM. Привет всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Хорошо, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы. Но сначала хочу поделиться информацией к размышлению, а может быть и руководством к действию для каждого из вас. 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока. В честь 40-летия Свердловского рок-клуба и года уральского рока каждый будний день в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» мы разыгрываем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рока». Спонсор конкурса ОСЗ «Ленина 100» – сайт lenina-100.ru. Каждое утро и каждый вечер в «Катапульте» и в «Навигаторе». Не пропустите полную историю Свердловского рока, шанс выиграть раритетную и коллекционную книгу. Да, спасибо за внимание. Наша музыкальная программа продолжает свое развитие. Скоро здесь Шакира и Burna Boy, дальше Чайл и Каи, Блэк Бэм, Тейт Макрей, Алекс Уоррен, Биби Рекс и Дэвид Гетта. Кое-кто еще интересный. Полетели.
1: Реклама.

0: звони.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.

открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
2: Все для бизнеса.

0: Реклама.
1: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
4: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
5: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
3: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
6: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
7: Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
8: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-24-7-41, 16+.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
11: Правда?
2: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на kk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на atsedifismastop.ru.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Иркутской области за нашествие медведей могут запретить посещение лесов. При Ангарье власти обсуждают возможное введение режима повышенной готовности. Власти региона и ограничение выхода людей в лес поддерживают и в МЧС. Решение обосновывают тревожной статистикой. В Иркутской области ежедневно поступают от 50 до 60 сообщений о выходах медведей в зону населенных пунктов. Трижды хищники нападали на людей. Избиратели в Свердловской области в зависимости от территории проживания получат от 4 до 6 бюллетеней для голосования. Два относятся к выборам в Государственную Думу, следующие два – это выборы депутатов ЗАГСу. Там, где проходят местные выборы, будет выдан 5 бюллетень, а больше всего 6 бюллетеней выдадут в Унжи-Павдинском сельском поселении, где в единый день голосования проходят сразу две муниципальные кампании. Об этом сообщили в областном избиркоме. Многовнуковые бабушки и дедушки появятся в Свердловской области. Учреждение нового статуса обсуждают в Минздраве Свердловской области. Как заявила глава ведомства и замгубернатора Татьяна Савинова, прежде всего речь идет о молодых и работающих бабушках и дедушках. Кроме престижа, статус многовнуковости планируют подкреплять льготами на уровне региона. Разработка мер поддержки старшего поколения семей еще идет, и о конкретных решениях в Минздраве области сообщат позже. Роспотребнадзор доставил в Уганду 7000 тестов для диагностики вируса Эбола. В пресс-службе санитарного ведомства сообщили, что испытания диагностических препаратов проходили в мае и июне, там же во время вспышки заболевания на территории страны. Тест-системы продемонстрировали свою эффективность, а также прошли один из квалификационных этапов Всемирной организации здравоохранения. Ученые сообщили об открытии нового вида кошек. Это произошло впервые за последние 10 лет. Животное обнаружили в Боливии. Ранее неизвестному виду дали название Leopardus tilcayo, тигровая кошка тилкая. Первое наблюдение за животными ученые проводили еще в 2016 году, но для официального признания открытия потребовались продолжительные исследования, пишут «Известия». По размерам этот вид уступает обычной домашней кошки, при этом его отличают пятна, формирующие леопардовый узор, и округлая форма ушей. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Тенет» на Щербакова, 144. Завтра, 19 сентября, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 15-17 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
10: О, и

0: Вязовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
3: Так прикоснитесь к вашему зикру.
4: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии, побежал в другую студию готовить специальный микс на «Радиопилот». Стереоэффектное радиошоу сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным сегодня с 21.00. Жду встречи с вами. Спасибо. Да, через 5 минут вас поприветствует ведущий антипробочного шоу «Навигатор». В 8 вечера не пропустите фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. На прощание от меня в секретной фонотеке заслуженный деятель электронной сцены Марк Найт с новым хитом «Ибица». Всем спасибо, услышимся вечером. Пока.

0: Доброго дня всем, кто взял себе в попутчики. Радиопилот в столице Урала, 3 минуты пятого. Это значит, что в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
2: Навигатор также вещает для вас в интернете. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции в HD-качестве у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Насчет чистоты речной воды. Новгородские ученые научились оценивать вот эту чистоту с помощью сперматозоидов.
0: И выяснили они это, судя по всему, кто-то один из них на берегу очень тихой реки в маленькой хижине, где никто ничего не увидит и не задаст вопросов.
3: Ах, если бы здесь использовали, собственно, семенную жидкость племенных быков.
0: Еще хуже.
3: Ситуация-то еще интереснее, но вот логика тут простая. Если в воде есть токсичные вещества, там высокое содержание меди, марганца, вот это все, они разрушают мембрану клеток, и хвостики у сперматозоидов двигаться перестают. И вот по подвижности как раз определяют, насколько вода опасна для рыбы, для человека.
2: Выловить.
3: Да, всех. Пересчитать тоже потом. Результаты исследования оказались вполне себе обнадеживающими. То есть большинство изученных водоемов, где они этот метод применили, оказались безопасными. Но в 12 пробах из 64 индекс все-таки был повыше, чем хотелось бы. Но это значит, что реки все еще нуждаются в защите, в общем-то, что и требовалось доказать.
2: Может быть, даже от ученых.
0: Мне грустно от всей этой истории, потому что, я думаю, это же значит, что вот где-то сейчас в реки выливают ради эксперимента ученые семенную жидкость бычью. Я бычков в томате покупать пока не буду.
3: Мало ли, да.
0: Ладно, ребята, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Вильгельма Дегенина стоит от объездной до Краснолесья. На Комсомольской затор от Академической до Малышева. На Бебеля. Встряли. От Пехотинцев до Таватуйской. Не особо крутятся колеса по Восточной от Советской до Малышева. И нужно потерпеть на объездной от Громова до Амундсена.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Продолжайте движение.
5: Реклама.

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: самолетная 47-201-5533.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-739-244-7431-16+.

0: Avail. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
6: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
5: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах свердловского рок-клуба.
7: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
8: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
9: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
8: Подробнее на lenina-100.ru.
9: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
10: Застройщик ООО «ЗЛ Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96». Доброго дня всем, у кого любимая литература – это словари. В столице Урала 16 часов и 18 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Дозвонился к нам энергетик Михаил. Привет!
3: Привет!
4: Здорово.
3: Скажи, я такой нам, не пила.
2: Михаил, в чем твоя работа конкретно заключается? Что делаешь?
4: Моя в том, чтобы бесперебойно работали магазины.
2: Ну, и как ты это делаешь? Сидишь у себя в офисе и смотришь на карту города?
4: Нажимая на кнопки.
2: Слушай, вот недавно была история насчет снижения качества питьевой воды в Екатеринбурге. Ничего подобного по энергетике не планируется, не знаешь?
4: Нет, не знаю, это не моя тема.
5: Ты, когда говоришь, нажимаю кнопки, я вспоминаю, у меня раньше в воображении, понимаешь, что сейчас это не очень актуально, но я представлял, как вечером приходит домой Чубайс, он садится, и у него как орган кнопки вот отключения электроэнергии по всем регионам, и он как на нем играет, сидит, прикалывается.
2: Михаил, есть у вас какие-нибудь необычные словечки на работе, которые простым гражданам кажутся смешными и непонятными? Могли бы потом загадать?
4: Они, скорее всего, матершины.
2: А, ну понятно. Такие
3: скорее всего еще.
2: Такие нам известны.
5: Эти тоже расскажи, но за эфиром.
2: У нас для тебя зато есть одно словечко, не матершинное, но забавное. Именно слово «забрус». И три варианта того, что это может означать, мы тебе предоставим. Отгадаешь, какой вариант верный, тогда подарок будем выбирать. Итак, «забрус».
3: Возможно, это название волшебного существа из фильма «Фантастические твари», где они обитают. Может быть, это такой вид древесного спила. Либо это печатка меда.
2: Ты там где-то с задержкой нас слушаешь онлайн, что ли?
4: Да, у меня колонка здесь рядом.
2: Ах, так негодяй. Слушай нас через телефон. Итак, что это такое? Продукт пчеловодства? Название волшебного существа из фильма «Фантастические твари и где они обитают» или вид древесного спила?
4: Я думаю, что это с медом связано.
2: Что-то с медом. Почему вдруг?
4: Ну, не знаю. Мне, ну, забрус — это такое, ну, как сказать, реальное слово. Явно не с фантастическими тварями это связано. И... Ну вот спил, либо мед. Ну, мед, я думаю.
5: По поводу того, что это не звучит как не забрус, напоминаю, забрус.
3: А теперь звучит?
4: Да.
2: И что в итоге? Остаешься с вариантом с продуктом пчеловодства или что-то будешь менять?
5: Я, если нет, что, я ничего не подсказываю, я просто отметил.
2: По-моему, сказал нет.
4: Нет,
2: ну ладно, стоит в своем, это правда. Действительно, остается от срезания верхней части вот этих крышечек запечатанных сот. И дословно это то, что расположено за бруском рамки в улье, которая состоит из воска. Поздравляем, Михаил, с победой. Давай определяться с подарочком, что хочешь в нашей копилочке забрать. Есть билетики на концерт оркестра «Урал Бенд» с программой «Широка страна моя родная» 23 сентября в ЦК «Урал». Есть билеты на концерт Сократа и Леры 26 сентября в фабрике Event Hall, в хиты Валерии Остаповой и уникальной композиции Сократа, также особые совместные номера там будут. Есть билетики на стендап-концерт Михаил Зубарев и Ваня Дыба выступят 27 сентября в пабе Бен Холл. Билеты есть на диско 90-х 2 октября в 23.30 фабрика Event Hall. Билетики в музей «Зона» любой четырех площадок, а также сертификат в аквапарк Лимпопо на 1000. Не определился, можем продолжить за эфиром. Что решаешь, Михаил?
4: Я могу, можно сказать? Ну. Дети хотят собаку.
2: Так. И что ты хочешь? На каком концерте ты хочешь ее украсть?
4: А собачек нет, собачек.
2: Собачек, ну, знаешь, это не совсем по адресу обратился.
5: Смотри, например, я псина, но ем много, и меня невыгодно держать.
2: В общем, будем, похоже, за эфиром определяться с подарком.
4: Да,
2: сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно!
6: Но! Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Реклама.
11: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
12: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
13: Мам, смотри, что могу!
14: Лето как будто и не заканчивалось.
15: Завтра снова в Лим-Попо.
14: С такими скидками хоть каждый день.
12: Позитив не за горами.
13: А на горках!
12: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
16: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime сервис. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
17: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-1815. Сайт hitservice.ru.
18: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
19: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
20: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами,

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
3: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors, G-Tour. Я верю, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.

0: пилоте.
1: Доброго дня всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 28 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО СЗ «Ривьера Инвест ЕКБ». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Стоит Восточная от Советской до Декабристов. Движение затруднено по Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. Встряли на Московской от Хомякова до Куйбышева. Не крутятся колеса по Гурзувской и Куйбышево от Белореченской до Шенкмана. На Амундсена ситуация не радует от Академика Бардина до Объездной. И нужно потерпеть на Маневровой от Монтажников до Таватуйской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
5: 10-10-10-10-10-10-10-10. Автоответчик радио «Пилот».
6: Звание.

0: Доброго дня всем, у кого компьютер дома стоит не для каких-нибудь нелепых вещей, типа работы или учебы. В столице Урала 16 часов и 33 минуты, а с вами Навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Расскажу сегодня про новинку, которая для любителей бесплатного, больше чем что-либо. Игра называется «Анимо» с двумя буквами «Ай» в середине. И это от третьего лица в открытом мире условно выживалка с, ну, как это иначе назвать? Покемонами.
1: Анимушность.
0: Да, с монстрами, которых вы приручаете, предварительно поймав их. Но никакого плагиата. В кубы. Не подумайте, это не какой-нибудь дешевый полворд, который даже шарик не поменял.
2: Может, тогда уж клетку бы ловили, и все нормально было бы.
0: Ну да, как будто можно уже, если вы делаете подобную игру, не обязательно придерживаться этой технологии. Есть много способов других ловить животных.
1: Просто в захват и утащил.
0: Да, да, да. Берешь вот это вот, схватил и такой, давай, засыпай. В любом случае, на самом деле про игру много особо чего не сказать, потому что уже говорил про другую, она такая же. Это Palworld, который вышел несколько лет назад и там со скандалом прогремел, причем игра до сих пор существует, у нее все еще достаточно большой массив игроков в ней сидит, но, естественно, Palworld стоит денег, а вот Анимо абсолютно бесплатная. Есть там, конечно, всякие гача-моменты, немножко внутриигрового доната, куда без этого не деться. А в остальном это прям Palworld, Palworld настолько, что даже движок, в принципе, использован тот же. Более того, некоторые модели монстров, мне кажется, просто типа они украли из Palworld и надели на них элементы брони какой-то дополнительной, что-то такое. Но в любом случае, вы получаете, в общем-то, и в целом то же самое, но за ноль денег и еще с одним интересным элементом, который отличает все-таки по игровому процессу, это возможность играть за своих прирученных животных. То есть они тут, да, не просто используются как сторонние боевые единицы, а прям можно вселиться в его тело и там идти заниматься всякой фигней. В остальном же ловите монстров, развиваете монстров, строите дом, потом еще ловите монстров. Еще немного строите дом. Ну, как все эти игры, в общем-то,
1: весело
0: и в целом,
1: звучит.
0: Да. Веселуха. Но она явно не на долгий какой-то период. Но я думаю, что за недельку можно, в принципе, там контент весь прям интересный, актуальный исчерпать. И за бесплатно денег неделя развлечений это не так уж и плохо звучит. В общем, если вам нравится тематика покемонов и вот этих вот приручаемых монстров, так еще и с элементами вот этого шутера, строительства и прочее, то тогда определенно вам понравится. Заходите на игровые площадки, качайте Анимо, ну и в целом, конечно, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Акция действует до 20 сентября этого года.
8: Звоните в конкурсы, у нас все легко. Это как снять костюм и надеть растянутое трико.
2: Прямо по курсу вас ожидает конкурс для ценителей уральского рока. Нам нужны сразу два участника, мужчина и женщина. 237-104, звоните прямо сейчас.

0: друзьями. Навигатор снова с вами. Зовите друзей, расскажите маме.
1: Доброго дня всем любителям рокерских зарубов. В Екатеринбурге без 25. А с вами Навигатор, и пришло время нашего рок-розыгрыша. Его спонсор ООО СЗ Ленина 100. Сайт lenina-100.ru.
2: И у нас уже есть один звоночек. Дозвонилась нам впервые Евгения. Она работает в тендерном отделе. Привет. Привет.
1: Доброго дня, Евгения.
2: Жень, ты нас слышишь? Алло!
3: Да, привет!
1: И нам еще нужен мужик, так что набирайте 237-104, Евгения, пока.
2: Евгения, ты сейчас в отделе в своем тендерном прячешься от начальства, что ли?
3: Нет, я еду за город.
2: А кто там дозвонился к нам на вторую линию? Алло, алло!
3: Привет!
1: Добрый день!
4: Добрый день!
2: Представься, пожалуйста.
4: Андрей.
2: Андрей, расскажи немного про свою профессию, чем ты занимаешься.
4: Я садовник.
2: О, прикольно. А у тебя вот эта тяга к растениям, она с детства возникла или с какого-то определенного возраста потянула? Вот, как дачников, знаешь?
4: Одно и то же, что с детства, что с рождения, поскольку долго этим всем занимаюсь.
5: Да, силу земли однажды просто познал и вот поехала.
1: Нет.
5: После этого.
1: Нет!
2: Нет! Скажи нам, Андрей, а ты слушаешь уральский рок какой-нибудь?
4: Вообще, в целом, немножко да, но в раз конкретно, ну, Цой, что там, чай-то, не знаю.
2: Да, это уважаемо. А, вот у нас просто 2026 год в Екатеринбурге, он объявлен годом уральского рока. У нас для вас, дорогие участники, есть три рок-факта. Вы с ними либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь. Потом мы подводим итоги и выясняем, кто набрал больше правильных ответов, тот и получает подарок. Итак, первый рок-факт.
5: Мы утверждаем, что Александра Пантыкина в 1985 году исключили из Союза композиторов СССР за то, что он включил элементы рок-оперы в балет Большого театра.
2: Верите вы в это или нет? Евгения, как ты считаешь, это правда?
3: Я думаю, нет.
2: Неправда, считает Евгения. А что думает Андрей?
4: Я согласен.
2: Согласен. Двигаемся дальше.
1: Мы утверждаем, что в 1987 году в Свердловске прошел всесоюзный съезд рок-клубов под названием «Семинар Свердловского областного клуба рок-музыки». Съезд собрал делегатов из 26 городов.
2: Так это или нет? Да. Евгения, что думаешь, было такое?
3: Надо подумать. А какой год?
1: 1987.
2: Да.
3: Я думаю, нет, неправда.
2: Угу. А это как-то с годом у тебя связано, да?
5: Ну, прикинула, да.
2: А что Андрей считает?
4: Так же думаю.
2: Что это все выдумки. Ладно. Есть третий факт. Егор Белкин играл на гитаре Fender Stratocaster, который ему лично подарил Ричи Блэкмор во время визита в СССР. Верите вы в это или нет? Помните вообще, кто такой Ричи Блэкмор?
3: Нет.
2: Это Deep Purple основатель и потом основатель группы Rainbow. А вот подарил ли он Егору Белкину гитару Fender Stratocaster?
5: Евгения, что думаешь?
3: Ну ладно, пускай да будет.
2: Пусть да. Ну что считает Андрей?
4: В общем, я в этом слаб.
2: Ну так. И какой-то вариант?
5: Было, не было?
4: Да.
2: Тоже согласен.
4: Может, да.
2: Хорошо, давайте подводить итоги.
5: Итак, на самом деле Александра Пантыкина не исключали из Союза композиторов СССР. Такого не было. И Евгения здесь была права, а Андрей поверил зря.
1: Угу. Да, двигаясь дальше, да, в 1987 году действительно прошел тот самый съезд рок-клубов и собрал делегатов из 26 городов.
2: Но никто
1: это
2: не поверил. Почему-то.
1: Хотя это как будто самый правдоподобный.
5: Звучит, да.
2: Ну вот зато поверили, что Егор Белкин получил ту самую гитару. Почему-то.
5: А этого не было на самом-то деле.
2: Да, вот итого у Евгении есть один правильный ответ, который дает ей право получить двухтомник Дмитрия Крышика «Полная история Свердловского рока». Поздравляем тебя, Евгения, с победой. А сейчас громко и четко крикните нам хором.
1: Офигенно!
2: 3-4.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
3: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: В Монетке урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
3: О, и про

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: И тем, кто желает знать об этом мире больше, на 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В Кремле объяснили передачу российских активов компании «Ашан» и «Нестле» во временное управление. Одним из факторов стало то, что их собственники находятся в европейских странах, которые Россия считает недружественными. Учитывалось также участие этих стран в военных действиях против России, в том числе нанесение ударов по объектам мирной экономической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что рассматривались и другие факторы рабочего характера. А также подчеркнул, что пока идет речь только о введении внешнего управления. После указа президента компания «Ашан» запросила разъяснение. После получения документа обещает дать подробный комментарий. Также заверяет в том, что все объекты сети работают без изменений, пишет РБК. В мэрии Екатеринбурга решили радикально разобраться с проблемой зацеперов, пишет паблик «Екатеринбург главное». Гортранс договорился с Росгвардией. В трамваях появились кнопки вызова нарядов. Уже несколько лет малолетние хулиганы мешают движению, ломают стекла, ездят зацепом, просто бегают перед вагонами, не давая им трогаться, отмечает Е1. Совокупная задержка рейсов за сезон составляет многие часы. В сети появилось видео массового ДТП в Екатеринбурге с участием автобуса и трех легковых автомобилей. Как и сообщали ранее очевидцы, водитель «Лексуса» при выезде со второстепенной дороги на Селькоровской налево на улицу Титова не уступил движению легковушке «Хёндэ». От удара ее отбросило на правую полосу главной дороги, по которой в этот момент шел пассажирский автобус. «Лексус» зацепил еще и «Чинган», рассказали в облгае. В автобусе были пассажиры, никто, к счастью, не пострадал. Ведется разбирательство в этой аварии, пишет Е1 и выкладывает видео ДТП. В Свердловской области объявлено метеорологическое предупреждение о загрязнении воздуха. В регионе установилась сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. По данным Уральского гидромета, дымка продержится до 8 вечера воскресенья 20 сентября. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку, напоминает агентство «Новый день». Космонавты Роскосмоса проголосовали на выборах в Госдуму на орбите, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на ЦУП, Центр управления полетами, где был организован видеомост с Петром Дубровым, Анной Кикиной и Андреем Федяевым. Процедура голосования прошла через доверенное лицо экипажа, замруководителя Центра подготовки космонавтов Андрея Бабкина. В ходе сеанса связи каждый космонавт по очереди называл свой выбор в присутствии членов избиркома. Доверенное лицо заносило волеизъявление в бюллетень, который опускали в переносной ящик для голосования. Ящик передали на избирательный участок. Напомню, голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России сегодня, продлится до 20 сентября. Официальный доллар 84,51, евро 97,50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
9: Спонсор прогноза погоды ООО СЗ СКМ «Библиотечная».
10: Выходные нам с вами обещают солнечные, но разительное потепление снова сдвинулось уже на следующую неделю. Тем не менее, завтра весь день ожидается ясная погода, совсем без дождя. На термометре днем до плюс 16, утром плюс 8, вечером плюс 14. Ветер подует совсем тихий, западный, его скорость 1-2 метра в секунду.
11: Когда я слышу тихий ветер, у меня вспоминается сцена из мультика «Рика и Морти», где отцу семейства после развода ветер шептал: «Неудачнее».
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
15: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
13: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
12: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
13: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Алюбас. Доброго вечера всем, кто проводит его в компании «Радио Пилот» в Екатеринбурге. 6:03, а с вами вечерний...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
2: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу. На сайте заглядывайте pilotfm.ru, там есть ссылка на онлайн-видеотрансляцию, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте», можно ее тоже найти.
3: Вот некоторые пары говорят, что они практически не ссорятся или вообще не ссорятся, но мне кажется, что это всегда такое. Не совсем правда, и так или иначе все равно есть какие-то
2: это
3: вот
2: неурядицы. Это только правда, если это обувь.
3: Вот. И вот одна продовольственная компания провела исследование о том, как россиянки выражают обиды после ссор на партнера с помощью еды. И выяснилось, что каждая третья хотя бы раз специально портила еду, а каждая десятая делала это парочку раз. Чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина, ну, как обычно, либо возвращение домой.
2: А я-то соль не забуду докинуть.
3: Позже обещано. Да, кстати, вот насчет соли. Пересаливали еду примерно треть. Еще больше людей, россиянок, вернее, да, добавляли в блюдо ингредиент, который мужчина не любит, прям твердо
2: специально,
3: и четко,
2: да.
3: Специально, да.
2: Каждая пятая... Лук, говоришь?
3: Делала острее блюдо. И более половины портят еду хотя бы немножко, ну, просто, чтобы она была не очень вкусной. А некоторые прям сильно-сильно снижают качество.
2: А ведь это только те, кто сознались.
3: Да.
0: Видите, самое смешное в этом, мне кажется, это то, что это работает вообще в обратную сторону от желаемого. Где они поссорились, потом она приносит ему поесть, он такой: она еще и готовить нифига не умеет.
2: И тогда ты понимаешь, что в ближайшие пару месяцев поживешь у мамы.
0: Ой, ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Сибирский тракт стоит от переулка Активистов до Восточной. На Московской движение затруднено от Хомякова до Куйбышева. Встряли на Шевской, от Тепличной до проспекта Космонавтов. Не гоняется по Амундсена от Академика Бардина до Объездной. И на Светлореченской нужно потерпеть от Соболева до Репина.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-10-10. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
0: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
2: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-739-244-7741. 16+.
3: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
0: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
3: Это новый Тенет плюс.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
0: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская, 22.
6: Джетур. Я
2: это цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Доброго вечера всем, кто раздобыл немного свободного времени, но пока без идей, на что его потратить. В Екатеринбурге 17 часов и 13 минут, а с вами навигатор, и сейчас выясним, куда себя можно сводить после работы в рубрике «Афиша».
1: Можно сегодня к 6 вечера, еще в целом успеваете прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9, для тех, кто любит тяжеляк, там пройдет концерт фонк-метал группы Dex Bell. У коллектива идет их самый масштабный тур по России. Вот ребята подготовили обновленную программу, исполнят самые любимые фанатами песни, плюс презентуют новые синглы из альбомного цикла «Хайп».
0: Для тех, кто любит тяжеляк, там вечером надо будет две фуры разгрузить.
1: Билеты от 1700 рублей, 18+. К 7 вечера можно прийти в клуб «Синдром» на Антона Валика 12. Там пройдет другой концерт уже группировки «Свердловск». Начинали они как ска-панк коллектив, а теперь они описывают свой жанр как народный ска, джаз, рок, шансон. В общем, выпендриваются как
0: Думали,
1: могут.
0: Думали, слов не хватает, в этом проблема.
2: Да. Может, на Алиэкспресс продавали что-то.
1: В общем, многогранное звучание, ироничные тексты, мы говорят антигламур. И сет-лист в данном случае — это старые хиты в какой-то жесткой подаче, жестче, видимо, чем раньше, и новые треки также. Билеты от 2000 рублей, 18+. Еще тоже к 7 вечера можно прийти в окружной дом офицеров на Первомайской 27 и посмотреть спектакль «Выстрел». Это драма про одержимость местью по повести Александра Пушкина. Главный герой буквально живет вот в ожидании случая, когда сможет отомстить на дуэли. История о том, как разрушительно на самом деле это желание вот влияет на героя, и о том, что в итоге оно того не стоит.
0: Мне кажется, это, знаете, несправедливо. Я уже хочу какой-нибудь фильм, где говорят, знаете, месть — это неплохо. Я отомстил, и прикольно.
2: Этот фильм называется «Кровавая месть», посмотри. Две части вроде.
1: Билеты от 600 рублей, 16+. А еще к 19.00 можно прийти на экскурсию по стадиону Екатеринбург-Арена на Репина 5, если вам интересно. Вы узнаете, как организовывались матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Покажут футбольное поле, закрытые спортивные зоны, VIP-зоны. Сможете выйти на поле, как это делают футболисты в день матча, да, немножко вот почувствовать себя спортсменами. Сбор группы за 10 минут до начала экскурсии у входа номер 4. Билет стоит 500 рублей, 6+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Добрый вечер всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге 17 часов 19 минут, а с вами навигатор. И пришло время выяснять, что в мире происходит в рубрике «Вокруг света за 60 секунд».
1: Оказывается, в Китае в некоторых торговых центрах вместо вот привычного спуска на эскалаторе либо на лифте посетителям предлагают необычный вариант. С самого верхнего этажа можно скатиться на первой на горке специальной. Например, вот в Шанхае, да, есть такая. Она протянулась на 5 этажей, ее длина около 54 метров, сам спуск занимает, ну, около 16 секунд. Она бесплатная, то есть пользоваться ей могут и дети, и взрослые, но там действуют ограничения по весу и росту, как в целом на горках,
2: да, всегда. Чтобы пускать очередность.
1: Да, и чтобы было комфортнее, там всем выдают пледики, чтобы мягонько и
2: разогнаться могли.
0: Послушайте, я вот знаете, что по этому поводу думаю? Конечно, да, действительно, в Китае, в некоторых регионах есть проблема перенаселения, но есть и гуманные способы ее решать.
2: А есть вариант, что наверх там по веревочной лестнице.
1: Я думаю, что это следующая новинка должна быть. Надо продать им эту идею. В Бельгии при этом политик провел ночь в туалете совсем недавно, в туалете парламента, из-за того, что замок сломался. Он рассказал, что перед уходом с работы решил, ну, в туалет заскочить, и впервые не стал брать с собой телефон. Именно в этот раз он бы ему и пригодился. Дверь, короче, заклинила, остальной персонал уже ушел, и вот никто не слышал его мольбу о помощи. Со временем там начал еще и кислород заканчиваться. Ему пришлось проделать несколько дырочек в двери. Все мы, наверное, видели так или иначе какие-то истории.
0: Да, когда в туалете кто-то увидел, такой, о, теперь и у нас.
1: Это чтобы дышать.
2: Возникает вопрос, если он мог сделать дырки в двери, почему он ее просто не вынес?
1: Непонятно, как он это сделал, но в итоге он смог освободиться только в 6 утра, когда пришла уже уборщица, бедного его оттуда вытащила, но не знаю.
2: Через дырку.
0: А это еще и уборщица, а он там в панике, ему плохо, вот это все, она открывает дверь. Вот так себя чувствует народ всегда. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
5: Так ведь осень, я свой спортбайк в гараж поставил.
4: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
5: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
4: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
5: Серьезно? Это где?
4: Пара-пара и мото-мото-мото.
6: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
7: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрнип 304-667-404-800-092.
3: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
8: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
9: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
10: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
11: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
12: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
11: Спасибо Керамиру.
13: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Акция действует до 20 сентября этого года.
15: Подари любимой цветы, и она будет счастлива. Счастлива день. Дари ей цветы каждый день. И она будет счастлива всю жизнь.
16: Учитель, как вы мудры.
15: Да это не я. Мне в букете сказали.
16: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
15: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
8: ИПКУТ Сергей Юрьевич. Угарен 318-665-830-308-48.
17: Тойота Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри. Для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
8: Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
19: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
20: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
21: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
8: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «УК Баден Групп».
1: Доброго дня всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала 17 часов и 29 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Кто сказал?».
2: И к нам впервые дозвонился Эдуард. Водитель занимается грузоперевозками. Привет!
3: Привет!
4: Добрый вечер!
5: Здрасте, здрасте.
2: Расскажи, почему только сегодня ты решился к нам дозвониться, тезка?
5: Так, вот, сижу, ожидаю брата.
2: А до этого не ждал? Понятно.
1: Брата в смысле брата или брата, братана, братишку?
3: Кореша.
5: Братишку, младшую.
2: А как зовут младшего брата?
5: Артем.
2: Артем, а он где сейчас находится-то?
5: На учебе.
2: А ты за ним заехал? Получается, забрать.
5: Я привез на занятие.
1: А вот у вас тут как вот братские взаимоотношения, нормальные или все по классике, там, подколы, тоси-боси?
5: Ну, он еще маленький, чтобы его колоть.
1: Когда большая разница, думаешь, блин, даже и леща не дать, вот что ж такое.
2: Только если вяленого. Эдуард, знаком ли тебе наш конкурс или стоит о нем немного рассказать?
5: Ну, расскажите.
2: У нас для тебя есть одна цитата и три варианта того, кто эти слова мог произнести. Отгадаешь, что действительно это сделал, тогда подарок будет твоим. Лови цитату.
3: Не волнуйтесь, ребята, все мечтают, чтобы я потерялся, но я всегда возвращаюсь. Кто это сказал? Возможно, это был певец Шаман. Может быть, это слова Зигзага Макряка из мультфильма «Утиные истории», либо это была фраза Федора Конюхова.
2: Не волнуйтесь, ребята, все мечтают, чтобы я потерялся, но я всегда возвращаюсь. Кто же это мог сказать? Как думаешь?
5: Мне кажется, это Федор Конюхов.
2: Федор Конюхов. Вот, ну, звучит похоже. Ну что ж, принимают и варианты ответа, но это не его слова, к сожалению. Да. Не расстраивайся, звоним в другой раз.
1: Он, в общем, как будто достаточно, я бы сказал, обильно любим людьми, и не то чтобы... Обычно
3: никто
1: наоборот такие, типа, ты только
2: хотя
1: возвращайся.
2: Хотя вот не знаю, мне кажется, может, он с женой, у него натянутые отношения, потому что она пытается свалить. 237-104, алло.
1: Добрый вечер.
2: Как зовут тебя?
6: Добрый вечер, Татьяна.
2: Татьяна, стоит повторить задание или ты выбрала что там?
6: Нет, я все слышала.
2: Итак,
6: внимательно вас слушала.
2: Как думаешь, какой
6: это
2: же ответ верный?
6: Зигзаг Макряк.
2: Ну, конечно, да. Мастер по авариям специалист.
3: А ты фанатка «Утиных историй»? Ты так сказала, конечно.
6: Конечно.
1: А кто нет?
2: Респект. Поздравляем тебя с победой, Татьяна. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как заберешь его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно.
2: 3-4.
6: Офигенно!
7: Навигатор!
8: Информация на правах рекламы.
9: Алло, кто это?
10: Это ты из будущего.
9: Круто. И где мы сейчас?
10: Там, где купили апартаменты.
9: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
10: Еще бы. Сама скоро оценишь.
9: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. We'll be right back.

0: звание. Доброго вечера всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 35 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Галактика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Космонавтов стоит от Индустрии до Полевой. Не едет Сапожевская от Краснофлотцев до промышленного проезда. Движение затруднено на Ленина от Луначарского до Хохрякова, что в принципе уже как будто ожидаемо в это время. Не радует положение дел на Долорес и Баруре, в Верхесецком бульваре и Репино от Токарей до Малышева, на Сибирском тракте и Декабристов плотно от Буторина до Белинского, и нужно терпеть на Донбасской и Бебеля от улицы 22-го партсъезда до Таватуйской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273 93 93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика», дом сдан.

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души, здесь любая марка шин. Да и дисков завались, просто колеса.ру. Заходи.

0: 201-5533.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: В «Монетке» осень выгоды. Кофе «Фреско» Платте 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Мам, смотри, что могу!
7: Лето как будто и не заканчивалось.
8: Завтра снова в Лим-Попо.
7: С такими скидками хоть каждый день.
3: Позитив не за горами.
6: А на горках!
3: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефиспарк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: «Хавейл» в «ЦС Моторс» покупаем без вопросов. «Космонавтов 3». Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто вращает баранку вместе с пилотом. В Екатеринбурге без 15.6, а с вами вечерний навигатор.
1: И, ребят, заглядывайте к нам на сайт pilotfm.ru, ведь там продолжается фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре», который проводит радиопилот и турбокартинг. До 25 сентября присылайте свои фотографии на соответствующую тематику, а 25 числа в прямом эфире «Радиопилот» выберем 10 счастливчиков, которые получат сертификаты от турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: Продолжают исследовать тему распределения IQ среди братьев и сестер. Оказывается, что у первенцев IQ в среднем выше, чем у младших. И вот исследования действительно показывают, что перворожденные, они немножечко умнее остальных. Там разница небольшая, буквально 1-3 балла, но она устойчиво воспроизводится в каждой выборке. И объясняют это, кстати, не генетикой, а тем, что первенцы, мол, больше внимания получают родители, они разговаривают со взрослыми в раннем возрасте, вот это вот все. А я слышала же наоборот, вот история была, что как будто бы первый ребенок, он такой пробный немножко, а дальше уже учитываются какие-то ошибки и по-другому воспитание
0: первый
2: происходит.
0: Первый комом, ты хочешь сказать?
2: Ну, типа.
1: Ну, что-то, мне кажется, там в 1% измерить что-то, это сомнительно вообще.
0: Ну, да, да и в целом есть же еще специфика поколений, например, которая встает как вопрос.
1: Первый ребенок рождается с ГДЗ. Прямо с собой все ответы.
0: Что бы они там ни наисследовали, я вот вам что скажу, как третий ребенок в семье, третий сын. А старший умный был детина, средний был и так, и сяк, а про младшего хочу напомнить, обычно вся сказка и рассказана.
1: Да, у него там какой-то горбатый осел и что-то. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ожидает выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатики. Не переключайтесь.

0: 2,4 навигатор.
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта, а также в Ассоциацию туроператоров России АТУР из-за информации об отравлении российских туристов. Об этом сообщается в канале ведомства ВМАКС. Ранее телеграм-канал «База» сообщил о том, что десятки российских туристов отравились в трех отелях Шарм-эль-Шейха. Среди симптомов названы диарея и слабость. В Роспотребнадзоре также напомнили туристам о мерах профилактики. Необходимо мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только кипяченую либо бутилированную воду, хорошо мыть фрукты и овощи. В случае появления температуры, сыпи, рвоты или других симптомов болезни обратиться за медпомощью, пишет российская газета. В Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации для сельхозтерриторий. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. Это связано с последствиями сильных осадков и подтоплений в регионе. Переувлажнение почвы – это состояние земли, при котором количество воды в ней превышает норму и заполняет все поры, вытесняя воздух. В результате растения могут заболеть или даже погибнуть. Уборочная техника не может зайти на поля для уборки урожая. Ответственные службы должны определить участки, попавшие в зону ЧС, и принять меры по устранению последствий переувлажнения почв, пишет Ядин. Екатеринбург вернулась в бабье лето. Тепло продержится в течение недели. Каждый день ожидается дневная температура до плюс 20 градусов, иногда выше. Циклон отступил на восток, его место занял антициклон, пишет телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. В выходные по ночам ожидается от 6 до 8 градусов, днем по области от 17 до 20. На следующей неделе еще потеплеет. К середине недели до плюс 21-24. Тепло сохранится до пятницы, 25 сентября включительно. Тогда ночью плюс 10, днем плюс 23. Всю неделю ожидается солнечная погода, обещает в том числе и Росгидромет. Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» в своих соцсетях не поздравил с днем рождения капитана команды Александра Овечкина. Незадолго до этого форвард столкнулся с жесткой критикой в США из-за участия в российском предвыборном ролике. После публикации видеоролика, комментируя ситуацию, «Вашингтон Кэпиталс» заявили, что Овечкин опытный игрок, продолжает оказывать большое влияние на льду, а также отметили, что он является гражданином России и после завершения контракта отправится на родину. Напомню, 17 сентября Александру Овечкину исполнился 41 год. Все прошлые годы команда в своих соцсетях поздравляла его с днем рождения, отмечает РБК. В горных лесах Боливии ученые обнаружили ранее неизвестный вид диких кошек. Открытие стало первым подобным случаем за более чем 100 лет, сообщает агентство Reuters. Новый вид получил название Leopardus tilcaio. Особи принадлежат к отдельной группе тигровых. У кошек светло-коричневый мех, ярко-янтарные глаза, длина туловища около 46 сантиметров, а вес меньше, чем у средней домашней кошки, около 1,5 килограммов. Пока tilcaio известно немного. Они более активны ночью, питаются грызунами, пишет научный журнал Current Biology. Официальный доллар 84.51, евро 97.50.
5: Информация на правах рекламы.
6: Операция.
7: Реабилитация.
6: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
6: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
6: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет», Щербакова, 144.
9: В субботу на этой неделе будет не так тепло, как хотелось бы. Температура воздуха в течение дня от 8 до 16 градусов выше 0. Зато обещают много солнца, так что ощущаться, говорят, будет как плюс 20. Угу. Весь день ожидается ясная погода, никаких осадков, и ветер подует слабый. С запада его скорость 1-2 метра в секунду.
1: Ощущается как плюс 20. Ощущается, как грязная ложь.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
10: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
3: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
10: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
11: Акция до конца сентября.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
13: Артем, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В Автобан на Металлургов. Поехали.
15: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Утреннее шоу на радио Пилот.
1: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне Пилота. В столице Урала 3 минуты 7 и, конечно же, с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
3: Кризис на брачном рынке и несколько интересно решила жительница Колумбии.
4: На брачном рынке, говорят, педальки есть, чтоб весы больше показывали.
3: В общем, 35-летняя колумбийка полюбила автобус номер 60, вышла за него замуж.
5: Вместе с кондуктором?
3: Видимо, да. Ну, в общем, торжество очень втайне прошло. Там был всего один гость. Поскольку государственные органы никак не регистрируют такие союзы, она лично составила брачный сертификат, юридически его заверила. И ради того, чтобы ежедневно со своим супругом общаться, она бросила карьеру медсестры и устроилась в клининговый штат автопарка, чтобы постоянно, да, его как-то обслуживать.
5: Так сколько в этом автобусе каждый день других баб-то ездит?
4: Будут ссоры постоянно.
3: Ну, видимо, она примирилась. И на самом деле огласку эта история получила не просто так, а потому что из-за глобального строительства сети метрополитена 60-й маршрут под угрозой закрытия. И поэтому девушка надеется...
4: А знаете почему? Потому что все как всегда. Дело в размере. Вы видели, какие поезда длинные в метро? Им, конечно, все.
3: В общем, она хочет, чтобы ей правозащитники, адвокаты как-то помогли отстоять право супруга на дальнейшее существование, на то, чтобы он продолжал работать.
6: Дорогой, скажи мне слова, которые я так люблю.
1: Осторожно, двери закрываются. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Проспект Космонавтов стоит от Совхозной до Полевой. На Шевской затор от Совхозной до проспекта Космонавтов. По Амундсена не едется от Волгоградской до Объездной. Застряли на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной. И нужно терпеть на Щерса от Сурикова до Машинной.
3: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. Вы в эфире прозвучите, возможно, даже приз тоже получите. Еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
7: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
8: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: «Хавейл» в «ЦС Моторс». Покупаем без вопросов. «Космонавтов-3».

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
6: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
7: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
5: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
8: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
9: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
12: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
11: Подробнее на lenina-100.ru.
12: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
13: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Nasimaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
1: УК Simaland. Город Екатеринбург. Улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Доброго вечера всем, кто не знает, что в выходные было бы неплохо куда-нибудь выйти. В Екатеринбурге 12 минут 7, а с вами «Навигатор», и сейчас будем строить планы на этот «Уикенд» в рубрике «Афиша».
2: Завтра можно как следует по театрам пройтись, например, в 15:30, а еще в 18:30 можно прийти в театр Тургенев на Тургенева 1. Там покажут комедию «Я подарю тебе Бермуды». И она про лондонского клерка, который в один из дней приходит домой случайно с чужим дипломатом, а в нем обнаруживается огромная сумма денег.
0: И шорты.
2: И шорты, конечно, сразу чтобы.
1: «Я подарю тебе Бермуды» звучит как завуалированное, типа «Я тебя сейчас потеряю».
2: В общем, он решает, что это знак, хочет вместе с женой сбежать вот на край света, но внезапно в его планы вмешивается мафия, полиция.
1: Внезапно в его планы вмешивается то, что земля круглая.
2: Билет стоит 1200 рублей, 16+. А к 7 вечера можно прийти тоже завтра в театр «Новая актерская школа» на Радищева 20. Там покажут спектакль «Книга пяти колец» на основе одноименного трактата Миямото Мусаси. Главный герой проходит вот этот тот самый путь становления воином. Различные испытания, достойные противники, мудрецы всякие вот на его пути встречаются. А пока он там, его возлюбленная дома ждет, которая уже, ну, в себе дух воина взрастила. Билет стоит тоже 1200 рублей, 18+. А в воскресенье 20 сентября можно к 8 вечера прийти в клуб «С» по адресу переулок Центральный, рынок 6. Там пройдет концерт поп-певицы «Лайфгард». У нее это первый тур, так что можно ее поддержать. В 4 городах она выступит, приедет с авторской программой. И теплым весенним настроением нам как раз синоптики небольшое потепление условное в эти дни обещают, так что вот будет очень в тему.
1: Условно-досрочное.
2: Билет стоит 1000 рублей, 12+. А еще тоже в 8 вечера будет уже другой концерт. Екатеринбург-экспо на бульваре Экспо 2 выступит мистер Кредо, который вот вернулся наконец-то. Аж все же его ждали на большую сцену после большого такого перерыва. Запланировал тур по России. И вот в программе будут самые известные его композиции. Естественно, можно будет прийти богато поностальгировать. Билетов осталось не очень много. Они от 4000 рублей, 18+.
1: Я вот как раз за эфиром, когда, помню, вчера, когда обсуждали, я говорю, у Кредо единственный способ вернуть сейчас какую-то актуальность реально, это поменять местами ударения, чтобы у него была не чудная долина, а чудная долина.
2: В любом случае, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
1: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Уникум Импорт». Тенет «Уникум» на Бебеля 33.
1: 3, 2, 1, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
0: Доброго вечера всем, кто блестит знаниями о нашем Екатеринбурге. В столице Урала 18 минут 7-го, а с вами навигатор, который эти знания будет проверять в конкурсе «Городской квест».
2: Дозвонился к нам Александр, говорит, безработный, привет.
3: Привет.
4: Добрый вечер.
2: Расскажи, как давно ты без работы?
4: Я уже
3: года
4: 2.
3: Что это так?
2: Не планируешь искать ее? Все нормально и без нее?
4: Я понял, что вообще не мое.
3: Работа вот в целом.
2: А в каком возрасте ты это понял, скажи нам?
4: Когда вот, приходит осознание, что, ну, все, уже не хочется.
0: Вот я честно скажу, мне, знаешь, наверное, это осознание пришло, вот, когда я первый раз в жизни работал, неделю на вторую. Просто там проблема в том, что никто не спрашивает мои желания. Как выйти из этой ситуации, подскажи.
2: Ты как-то вселенная обратился?
4: Конечно, карту желаний, Бузовой позвонил, Блиновский.
2: Марафоны?
4: Конечно, только так.
2: Ясно, накопления под подушкой еще не истончились, нормально все?
4: Какие накопления? Как там сейчас говорят эскортницы?
2: Не знаю. Не слышал я.
3: А ты откуда знаешь, как они говорят? Они с тобой разговаривают? Что происходит?
4: А у меня ВКонтакте подключено. Откуда я еще могу знать?
2: Понятно. Я вот хотел спросить, они сейчас в этой комнате? А помнишь, это Александр, что у нас по пятницам в городском квесте?
4: Нет.
2: У нас вместо 3 вопросов путешествие по городу. Мы для тебя проложили маршрут. Вот, скажешь правильно, куда добрался, тогда подарок по праву станет твоим.
0: Я думал просто по некоторым вещам, которые ты говоришь. У нас знаешь, что в пятницу? Да. Анализ биологических жидкостей на наличие запрещенных веществ.
4: Я уже баночку достал.
2: Сразу оптом, да. Александр, итак, у нас есть маршрут. Скажешь, куда добрался, тогда подарок будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, представь, что ты поехал по Луначарского от дома кино на север в сторону ЖД вокзала, но проехав через трамвайное кольцо мимо гостиницы и сеть, на следующем за ней перекрестке ты повернул налево.
0: Прикинул?
4: После гостиницы и сеть, угу. Налево с Луначарского. Так, ну представляю примерно.
0: Ладно, хорошо. Дальше ты двигался прямо, проехал 2 перекрестка со светофором и на третьем повернул направо.
2: Складывается пока.
4: Ну, пока у меня только Карла Либкнехта в голове, но так не совсем.
3: Что? Почему? Карла Либкнехта, оно же как раз и это.
4: Да, так. Значит, Карла Либкнехта.
2: Ладно. Тогда едем дальше. После этого продолжил свой путь и, добравшись до следующего светофора, оказался на перекрестке улицы вот каких именно? Одну ты уже, в принципе, назвал.
4: Карла Либкнехта, Московская, наверное.
2: О, как Московская это там оказалась.
3: Ты куда уехал?
4: Стоп, я не туда повернул, да?
2: Вспоминай. Так вообще Московская не в том районе.
4: Все, я извиняюсь, я не туда уехал.
0: Это хорошо. Все, это мы у тебя уже на заднем сиденье с ними такие, ты куда привез нас?
2: Ну вот на колонитник это выехал, дальше вот получается...
4: Нормально так на их экскурсии посидели.
2: Двигался до следующего светофора, и какая улица это с Карлолитник-то там пересекается? Вспоминай.
0: Давай сам отменяй.
4: Ленина, что ли?
2: Да как же, мы же повернули-то направо. А не налево.
0: Давай, давай быстренько, приготовимся. Опа! И весь маршрут проезжаем снова.
4: Ну, Первомайкой, не знаю.
2: Но Первомайской мы начинали. На
0: без
2: самом
0: остановок,
2: деле.
0: Давай. Едешь по Луначарского от дома кино на север в сторону ЖД вокзала. Проезжаешь через трамвайное кольцо мимо гостиницы и сеть. За ней на перекрестке поворачиваешь налево. Потом двигаешься прямо. Еще 2 перекрестка со светофором проезжаешь, поворачиваешь направо.
2: На третьем, да.
0: Да, после этого продолжаешь до следующего светофора ехать, оказываешься на перекрестке, и что же там?
2: Я не думаю, что полегчало, да?
4: Не полегчало, потому что у меня вариантов, кроме Шевченко или Челюскина,
2: вот Шевченко-то есть правильно.
3: Я бы и сказал.
2: Карла Либкнехта Шевченко, и либо Свердлова Николая Никонова, потому что именно в этом...
0: Забавно же такое, ну, ничего не могу, у меня только правильный ответ.
2: К сожалению.
4: Я в центре бываю просто.
2: Ладно, рыба дорада, добрался куда надо все-таки. Поздравляем с победой, оставайся на связи. За эфиром судим подарок и расскажем, как сможешь забрать
4: спасибо
2: его себе.
4: Большое.
2: Ну а сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно.
5: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H.

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: Миша, возьми еще эти коробки.
8: Они уже не входят ко мне в машину.
9: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
8: Мы стекло у шкафа разбили.
7: Ну, Миша!
9: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
12: «Lucky Motors».
13: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
14: Анна, плитка.
15: Анна, сухие смеси.
16: Анна, вы просто песня.
13: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
17: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
18: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
19: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
20: Что на свете всех милей?
21: Гулять в тени его аллей.
22: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
21: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
17: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
17: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: Доброго вечера всем, кто стоит и подстаивает на дорогах столицы Урала. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест ЕКБ». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас пробок у нас на 5 баллов. Космонавтов стоит от старых большевиков до Полевой. Затор на Шевской от Совхозной до проспекта Космонавтов. Не едется по Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной. Движение затруднено на Амундсена от Волгоградской до Объездной. Плотно на Московской от Хомякова до Куйбышева. Почему-то не едется, не двигаются ребята на Репина от Токарей до Тульского переулка. И нужно потерпеть на Куйбышева от 8 марта до Московской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ривьер Инвест» и АБ.

0: 343.
1: Царя в России.
2: Поздравляю. Выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: We'll be right back.

0: Ветер на пилоте.
1: Добрый вечер всем, кто вращает колеса по дорогам Екатеринбурга. На 104-10 пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Галактика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Космонавтов стоит от Ломоносова до Полевой. Движение затруднено на Светлореченской и Суходольской от объездной до Лиственной. Застряли на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. Не получается гонять по Вильгельма де Генина от Академика Сахарова до Краснолесья. Замедлило всех на объездной от Громова до Амундсена. Им нужно потерпеть на Донбасской и Бакинских комиссаров от машиностроителей до Кировградской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
4: Восхитительный дом Ривьера Галактика на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273 93 93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика», дом сдан.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор». И сейчас Эдуард Булашов расскажет нам, что там в мире высоких технологий творится в рубрике «Агрегатор».
0: Компания Agility Robotics представила робота, который замирает или приседает при виде человека. Но так и задумано. Робот называется Digit 5. Он спроектирован для безопасной работы рядом с человеком. Это открывает широкие возможности для его применения на складах и автозаводах, устраняя необходимость организовывать изолированные какие-то рабочие зоны и устанавливать ограждение. Обнаружив человека на расстоянии, этот Digit 5 самостоятельно принимает меры предосторожности. Смещается в сторону, чтобы избежать столкновения. Замирает на месте, чтобы дать человеку пройти, или даже приседает, если человек оказывается прямо совсем близко. Первые клиенты получат робота в первой половине следующего года, а в широкую продажу он поступит к концу этого же года. Сейчас компания переоборудует свой завод, чтобы наладить производство новой модели человекоподобного робота.
3: Ну, то есть ему даже краба не дать в случае хорошей работы, не похвалить. Он вернется.
0: Не, можно оставить краба, он потом его заберет.
2: То есть, вот эта история, что он, чтобы не мешать, приседает или замирает, звучит, как он будет мешать еще сильнее. Типа будет в проходах вставать такой, опа, присел.
0: Замер, да.
2: Меня не видно, вот этот, как ребенок глаза закрыл, ай-яй-яй, меня нету.
3: У коз же есть, да, такая механика, да, внутренняя, что они замирают в случае опасности, там
2: их парализуют, они падают.
0: У опоссумов есть такая система, но это защитный механизм, да.
2: Да, у меня, когда мне в дверь звонят, а я не ждал никого.
0: Ты, видимо, сам не знаешь, что ты Digit 4. Ну-ка, присядь. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Беда пришла, откуда не ждали.
4: Что такое?
3: Производителям рыбных консервов не хватает...
5: Консервов.
3: Не, рыбы нет. Рыбы завались, не хватает жести. Жести не хватает. Проблемы возникли из-за импортной пошлины. Ну, банки-то куда вот эту вот жесть надо, понимаешь? И все это может отразиться на производстве рыбных полуфабрикатов, сказали российские рыбопромышленники. Вопрос сейчас поднимается на совещании с представителями Минтронторга, Минсельхоза. Ну, короче говоря, нам надо больше жести. Куда эту жесть вы дели? Ну,
5: вот эти все банки, в которых мы храним шурупы, надо сдавать их
3: Слушай,
5: на второй,
3: да, вот
5: раз.
3: Действительно, да. Вторичка. Куда вот мы все это сдаем в помойку? А вот раз можно жесть, вот это вот вкусненькие остатки.
5: Пришел тебе мне рыбы, отсыпали, ты пошел
3: от
5: довольный.
3: От шпротиков-то вот раз туда из-под тушеночки.
4: Я не знаю. Ну, что делать-то будем? Что?
3: Ну,
5: какое-то импортозамещение надо придумать,
3: Давайте
5: я не знаю.
3: На развес. Вот так, раз, хоп.
5: Да, да. А лучше сразу в рот.
4: Люди будут складывать в канистры. Люди будут складывать в пакеты, как хранить под кроватью. Я не знаю, что. Запасаться сейчас уже.
3: Да, вот я раньше ходила, помните, вы ходили так замороженным в пакет тебе накладывали
4: конечно,
3: на развес. И
4: конечно. Еще такой нож был большой.
3: Да, как масло сливочное.
4: Я еще помню чувак, который отрезал это мороженое, еще пальцем с лезвия счищал.
3: Раньше было все экологично, все на развес.
4: И один стакан в автомате на весь район.
6: А за яйцами ходили с сетчатыми вот этими сумочками.
3: Но вот этот бидон молока, тебе просто туда налили, ты такой
6: идешь. А на следующий день туда
3: грахнешься. Да. Вся в молоке.
4: Один бидон под квас и под молоко точно был.
6: Да. И под пиво тому батину.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
3: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
4: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом! Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Грандиозно. Событие. Долгожданное открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
11: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто понемногу говорит этой трудовой неделе. До свиданица! Вместе с радио «Пилот» мы, «Навигатор», тоже понемногу сматываем удочки до понедельника.
1: Напоследок, любопытная история о происхождении названий. В СССР известным производителем шлепанцев Вьетнама, то есть тапок, состоящих из двух ремешков и резиновой подошвы, был завод «Полимер» в городе Сланцы. И название города выдавливали на подошвах, из-за чего некоторые покупатели посчитали, что Сланцы – это и есть название обуви. И так слово «сланцы» вошло в обиход, как синоним слова «шлепанцы».
0: Mm-hmm. Звучит, как будто изначальный термин «вьетнамки» тоже. Вряд ли так называется обувь прямо.
2: Ну, у нас еще есть чешки, есть еще болгарки.
1: Недружественные обувь мы называем их.
0: Подожди, я вот сейчас думаю, надо потом посмотреть, болгарки, связаны ли они с Болгарией. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но естественно, только до понедельника. А там с 16 до 20.00 вновь ждите «Навигатор» на радио «Пилот».
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята, с вами был «Навигатор».
3: Вы!

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, чтобы выполнить требования Евросоюза. Об этом заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань. По его словам, страна уже ведет переговоры о наращивании поставок СПГ, жиженного природного газа, из других источников. При этом чиновник отметил, что заранее предсказать развитие событий сложно. В январе Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027-го. В исключительных случаях члены Евросоюза смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027 года. Словакия и Венгрия ранее выступили против этой инициативы. Одного из крупнейших производителей мороженого в России АО «Русский холод» могут признать банкротом. Это потребовала Омская инспекция Федеральной налоговой службы. Она обратилась с соответствующим заявлением в арбитраж Алтайского края, говорится на портале «Федресурс», пишет РИА Новости. В мае компания «Русский холод» приостановила поставки продукции партнерам и начала аудит. В конце того же месяца акционеры решили ликвидировать компанию. Причиной стали долги, которые, по информации газеты «Коммерсант», в прошлом году превысили 12,5 миллиардов рублей. В Екатеринбурге правоохранители вычислили троих подростков, которые рисовали граффити на улице и напали на семейную пару, когда им сделали замечание. Один из них стрелял в мужчину из газового пистолета, а его супругу залил краской из баллончика. Между одним из напавших и потерпевшим произошли очные ставки, пишет Ядин. Одному из подростков наняли юриста. Он заявляет, что с его стороны была самооборона, но от нас прямой угрозы не было, а они применили газовый пистолет, рассказала порталу Ядин потерпевшая. Конфликт произошел ночью 22 июля на улице Серафима Дерябиной, 30. Преподаватель истории из гимназии номер 9 Екатеринбурга Александр Недорезов вышел во второй тур финала конкурса «Учитель года России». Он вошел в число 20 лауреатов. Конкурсные испытания прошли в Белгородской области. В первом туре участвовали 89 учителей из всех регионов России. Они прошли испытания уроки и педагогическое интервью. Второй очный тур состоится 27 сентября в Московской области. Церемония награждения победителей пройдет 1 октября в Кремлевском дворце, пишет «Новый день». В Екатеринбурге появился мурал с изображением Фиделя Кастро площадью 435 квадратных метров. Он нанесен на фасад университетского колледжа Уральского педагогического госуниверситета и посвящен визиту команданта в Свердловск в 1963 году, сообщает Департамент информполитики. Создатели мурала – молодые художники Владислав Тахтаулов, Николай Бердиченко и Дмитрий Яблонский. 13 мая 1963-го Фидель в рамках большого турне по СССР побывал в Свердловске, посетил Уралмашзавод, а также выступил на митинге на площади первой пятилетки, где говорил 3 часа непрерывно. Послушать лидера Кубы тогда собрались около 100 тысяч человек, отмечает «Новый день». Официальный доллар 84,51, евро 97,50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Облака белогривые лошадки, что ж вы мчите без оглядки?
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет», Щербакова, 144.
9: В субботу на этой неделе будет не так тепло, как хотелось бы. Температура воздуха в течение дня от 8 до 16 градусов выше 0. Зато обещают много солнца, так что ощущаться, говорят, будет как плюс 20. Угу. Весь день ожидается ясная погода, никаких осадков, и ветер подует слабый. С запада его скорость 1-2 метра в секунду.
10: Ощущается как плюс 20. Ощущается, как грязная ложь.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
13: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
14: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
13: Быстро.

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организации правил проведения сроков месте получения призов на acfismostok.ru.
2: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Артём, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
13: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
14: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2. «Lucky Motors».

0: стану.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
7: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
3: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
4: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
5: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
4: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
5: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
6: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
7: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors, G-Tour.
5: Я кажется, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе трейдинг до конца сентября этого года. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
8: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
11: Я куплю плюс-плюс-плюс Тенет, плюс-плюс-плюс Тенет, плюс-плюс-плюс Тенет. Это новый Тенет плюс.
12: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
11: Это новый Тенет плюс.
13: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: 19.
15: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
16: Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Как хорошо, что мы снова вместе. В эфире радио «Пилот» начинается новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Я Дмитрий Раевский. Впереди у нас два часа очень хорошей музыки.

вечера пятницы. Такой погожий сентябрьский. В центре города прямо гуляние сегодня, да. Привет гуляющим, отдыхающим. Отдельное приветствие покинувшим город, чтобы насладиться началом золотой осени на природе. Супер тема на 104.10 FM. Пожалуй, идеальное музыкальное оформление любых процессов этим пятничным вечером. В течение первого часа представляю вашему вниманию новую компиляцию в стиле Organic House. Это горячие и актуальные треки. Лидеры чартов направления, что называется. Да? Во второй части шоу ожидаю здесь гостя, вернее, гостью. Живьем сегодня для нас поиграет сама Елена, прекрасная Лена Электро. Любезно согласилась поиграть сегодня в прямом эфире «Радио Пилот» в специальном миксе. Мы начинаем. Да-да. Да, забыл передать вам привет от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по знакомому номеру 310-10-10. Открывающий трек погружает нас в какую-то джунглевую церемонию. Во всяком случае, так он называется. Исполнитель Understomp. Тема называется 330 на 14. Волен Сентир Deep Jungle Ceremony. Специальный микс. Радио Пилот. Хорошего вечера, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, под хорошую музыку в нашем эфире.

привет тем, кто включился только что. Спасибо тем, кто с нами всегда. Это специальный микс на Радио Пилот. Пульс лучшего на свете города в пятницу вечером. Да-да. Мы хорошо начали. Только что звучавший трек это был Хуан Домич, тема Fly Away. И продолжаем.

Подробный трек-лист этого микса, как и сам микс, как и все миксы, которые я, ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, записываю, произвожу, есть в моем телеграм-канале «Диджей Дмитрий Раевский». Подписывайтесь, жду. И желаю вам приятного времяпрепровождения под супертемы на 104.10 FM.

0: Реклама.
1: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
2: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
1: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
3: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
4: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вы слушаете специальный микс на радио «Пилот».
4: Мы снова вместе в объятиях музыки, друзья, товарищи.

Дмитрий Раевский. Жду в гости в следующем часе Лену Электро. Елена любезно согласилась поиграть живьем сегодня для нас во второй части шоу. Да-да, будет хорошо. Пока продолжается компиляция, которую я подготовил для сегодняшнего эфира. Она составлена из горячих и актуальных треков в стиле Organic House. Мы продолжаем вместе с Mindo и One Who. Тема называется «Скорбь».

Как самочувствие космонавтов? Все ли хорошо у вас там, по ту сторону эфира? Слушатели и слушательницы. У нас тут все в порядке. Не сомневайтесь. Да. Уже здесь, в студии, специально приглашенная супергероиня Лена Электро готовится к своему выступлению в течение следующего часа в специальном

течение этого часа прозвучала и еще звучит вот моя новая компиляция в стиле Organic House, горячие и актуальные треки. Лидеры чартов направления и интересные находки. Мы завершаем вместе с Валиан Сентир «You Will Never Know» Майк Криего ремикс. И в завершении, совсем на финише, будет очень красивый трек, пожалуй, мой любимый трек сегодня. «Passenger 10», тем называется «Айгора». Еще раз напомню вам, что этот микс с подробным трек-листом сразу по завершении сегодняшнего эфира будет доступен в моем телеграм-канале «DJ Дмитрий Раевский». Подписывайтесь, жду. И желаю вам приятного времяпрепровождения под супертемой в нашем эфире. Специальный микс «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: 19. Можно начинать.
4: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10.

снова здравствуйте. Привет, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Как хорошо, что мы вместе. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на Радио Пилот. Стереоэффектное радиошоу продолжает делать ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Привет от смелого спонсора нашей радиопередачи ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы легко и непринужденно решаются по знакомому номеру 310-1010. «Три десятки» спасибо за поддержку шоу. Нам повезло, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. В течение этого часа будет очень хорошо, я предвкушаю, потому как здесь, в этой студии, сегодня оказалось

0: Привет, Лена.
1: Екатеринбург, привет!
0: Как хорошо, что мы снова вместе здесь, в этой студии. Лену, те, кто в теме, знают давно. Лена, сама ты могла когда-нибудь подумать о том, что тебя будут называть заслуженный диск-жокей?
1: Даже во снах мне это не снилось, но если мне не изменяет память... В 2008 году в первый раз я была в гостях в вашей студии.
0: Да.
1: Тут был совсем другой интерьер.
0: Да.
1: Но не смены ведущей, и атмосфера осталась той же самой. Спасибо.
0: Та музыка, которая уже начинает звучать в эфире, вы чувствуете, какая красота. Лена собирает в том числе прогрессив брейкс звучания, и твой сегодняшний сет «Электро» будет именно в этом, да, стиле?
1: Ну... И в том числе здесь будет микс из разных жанров брейкса и немножко электро, брейкс, брейкбит, но настроение останется неизменным.
0: Через несколько минут мы включим веб-камеру на pilotfm.ru. Вы сможете любоваться Еленой в процессе микса.
1: Поехали!
0: Полетели! Ну и еще небольшая информация к размышлению, может быть, руководство к действию для тех из вас, кого вдохновляет звучание сегодняшнего специального микса. Завтра у Лены Электры день рождения.
1: Вау!
0: Раньше времени не поздравляют, но вот это такая информация есть. И завтра будет хорошая вечеринка от UDSS, Ural DJ Sound System, в честь дня рождения Лены. Ура! К нам едет, представь, пожалуйста, гостя. Михаил.
1: Миша Кобзарь, наш любимый старый товарищ.

0: что-то с чем-то. Домашняя вечеринка, но с новой, свежей и с бриллиантами нашей коллекции музыкой, подготовлена специально для вас.
1: Это прекрасно. Ну, давай играй уже теперь.
0: Поехали.
1: С настоящего момента до 11 вечера в специальном миксе на Радио Пилот живьем Лена Электро.

0: Pilot. Thank you for joining us. Pilot. Pilot.
1: Pilot. Pilot. В специальном миксе на радио Пилот вживую играет диджей Лена Электро.
2: Добрый вечер, Екатеринбург.
1: А если мы будем называть тебя Электро, Лена, ты будешь рада?
2: Ой, это мое любимое вообще. Интерпретаций у друзей множество различных, потому что слово «электро», оно подходит, в принципе, ко всему и всегда успешно.
1: Лена Электро играет завтра на собственном дне рождения. Вы, пожалуйста, имейте в виду, приходите. Компанию ей составим, как это нас тут обзывали, два деда. Я Дмитрий Раевский на разогреве. Андрей Бугамер на разгоне толпы. И хедлайнер мероприятия Михаил Кобзарь.
2: Миша Кобзарь, да, он уже приехал

Спасибо. Лена, хотелось спросить тебя про музыку, которая звучит сегодня в твоем исполнении. Может, несколько музыкальных паролей накидаешь нам?

спасибо. Мы ведем прямую трансляцию на pilotfm.ru. Видеокамера направлена на Лену. Электро-Лену. Лена Электро на 104.10 FM. Live.

0: Да, это специальный микс, а в нем живьем прямо сейчас для нас играет, согласитесь, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, очень хорошую музыку. Диджей Лена Электро. Электро Лена.
1: Электро Лена. Приветствую всех слушателей. Мне особенную благодарность хочется всем сказать за то, что вы сейчас с нами. Мне очень приятно, что я могу вам подарить сегодняшнее пятничное настроение с помощью таких классных треков, которые я специально подбирала. Я уверена, что

0: Трансляция на pilotfm.ru. Отдельный привет хочется передать Андрею Бугамиру. Завтра встретимся. Поздравим Лену с днем рождения своими веселыми сетами.
1: И также большой привет Женьке Гонзо. Мы очень ждем возможности его пригласить. И у нас даже

0: Привет.
1: Женя Гонза, он же Евгений Балюлин. Участник Юрл DJ Sound System. Уже много лет живет за границей. Никак не может к нам приехать.
0: Но все когда-нибудь случится. Я думаю, уже очень скоро. У нас потому что в разработке несколько очень интересных вечеринок. И я надеюсь, рано или поздно Женя нас порадует своим суперсетом, потому что мы все по нему очень скучаем.
1: Ты говоришь о вечеринках под флагом UDSS, Ural DJ Sound System.
0: Да, у нас в разработке несколько мероприятий. Но подробности, наверное, чуть позже. Главное ближайшее событие, конечно же, мой день рождения. Чего тут скрывать? Но вообще, главное событие года для нас, как обычно, по традиции, остается день рождения Андрея Бугамера. В следующем, 2027 году, это будет особенное что-то. Мы возьмем немножко другой формат. Вот. А до этого времени проведем несколько камерных домашних вечеринок с лучшей музыкой в этом городе. Не побоюсь этого слова.
1: Спасибо, Лена. У нас еще 12 минут эфирного времени.
0: 12 минут очень классной музыки.
1: Лена Электро. Специальный микс. Радио Пилот.

0: специальный микс на Радио Пилот.
1: Каждую пятницу с 9 вечера он бывает трехчасовым, бывает двухчасовым, как сегодня. Но каждую неделю с вами специальный микс, стереоэффектное радиошоу. Делаем вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Всегда особенным. Сегодня-то уж точно.
2: Сегодня этого... стерео-электро...
1: Да. Электро-Лена играла

0: сетом Миша готовит на несколько часов, потому что у него такой большой запас музыки. Просто вот не пропустите, потому что такое вы больше не услышите точно. В этом году 100%.
1: Трехчасовой, да, сет от Миши или больше?
0: Да, да, он

0: припомогайте.
1: Лена, большое тебе спасибо за то, что ты согласилась сегодня поучаствовать в шоу. До новых встреч в эфире. И хорошо тебе отметить завтрашний день рождения.
0: Ура!
1: Завтра поздравлю лично тебя тоже, да. Друзья, товарищи слушатели и слушательницы, вам спасибо за ваше драгоценное внимание. Эфир радио «Пилот» далее продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». И услышимся через неделю на 104.10 FM. Пока.

0: Москве 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 89,3 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот.
3: For all the best, best in trance and progressive.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Views, check AstateOfTrance.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Саламат сива.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
9: Радио.
11: Стоп. Вечерний драйв на Радио Пилот.
0: The world's hottest artists. The most exciting.

0: планы.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
7: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
8: One sip.
7: Bad for me.
8: One hit.
7: Bad for me.
8: One kiss.
7: Bad for me. But I give in so easily. And no, thank you.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 3-10.
4: Такси 3-10 работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 39 минут.